0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Не хочу теряться в сам-сам-сам.
1: СВХ+.

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфорд.

0: СВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: Счету твоим счетом потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
2: СВХ+.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс. Никакая.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Лучшая музыка. Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все. 100% хиты. Я не слишком люблю, когда...

0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Прямо в губы эти танцы. Ну попробуй не стесняться.
0: СВХ+.

Радио, которое рядом. Выключаем огни, двери запираем до завтра. Руки под мурашками касаются звезд. СВХ+.

0: августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Piešķir savai mājai jaunu izskatu Ark Nauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: мое.
1: Музыка для всех.
2: От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все.
1: Только хиты.
2: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
1: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
4: Я в красном платье тону.
2: СВХ плюс.

0: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
2: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя.

Цинтари. Билеты в Билешу сервис. СВХ плюс.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня осадков, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, в основном западный. Температура воздуха по стране плюс 21, плюс 25 градусов. В Курзаме на побережье на пару градусов меньше. В Риге сегодня плюс 23, плюс 25.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
3: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану AirBaltic и при этом утвердило реформу сети больниц. Рыночная стоимость компании Apple превысила 5 триллионов долларов. Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство Латвии накануне отложило решение по новому бизнес-плану AirBaltic, но при этом дало мандат представлять интересы государства на важной встрече в понедельник, 3 августа. В этот день авиакомпания хочет получить с держателей облигаций краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить риск дефолта. Весной государство уже выдало AirBaltic заем в размере 30 миллионов евро, который надо вернуть до конца августа. Часть денег компания уже выплатила. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис поддерживает бизнес План AirBaltic говорит, что государству важно сохранить Ригу как базовый аэропорт и участие в капитале AirBaltic на уровне 25% плюс одна акция. Сейчас государству принадлежит почти 89% AirBaltic, 10% у немецкой Lufthansa, есть еще миноритарные акционеры. Если деньги частных инвесторов авиакомпании привлечь не удастся, она не исключает нового обращения за государственной поддержкой. На зимний сезон ей может понадобиться еще от 100 до 150 миллионов евро. Кабинет министров вчера утвердил реформу сети больниц. С 2027 года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3 – многопрофильные, региональные и локальные больницы. Смысл реформы – оставить более простую и часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные, то есть местные больницы, должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, диагностику, терапию и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную помощь, включая часто нужную хирургию, травматологию, роды и детскую помощь. Самые острые споры в правительстве вызвал вчера статус Тукумской больницы, которую планируется отнести именно к локальному местному уровню. Минздрав должен через 2 недели отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой статус. В США сенаторы от Республиканской и Демократической партии согласовали поддержку законопроекта о новых санкциях против России. Документ дает президенту США право вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, уран, природный газ или помогают обходить санкции. Одним из авторов законопроекта был сенатор Линдси Грэм, который умер 11 июля, вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Накануне Зеленский прилетел в Вашингтон на похороны Грэма и встретился с Трампом. После переговоров Зеленский назвал встречу хорошей, сообщил, что обсуждались лицензия на производство ракет для комплексов «Патриот», дипломатический процесс и другие идеи, которые могут помочь Украине. В Барселоне вчера вечером произошел пожар на контактной линии первой ветки метрополитена. По данным каталонских СМИ, пострадали 136 человек, большинство надышались дымом. 129 пострадавших получили легкие травмы. 7 находятся в состоянии средней тяжести, 39 человек госпитализированы. Из-за сильного задымления были эвакуированы 2 станции метро. Сообщается, что пожар начался после того, как в тоннеле отвалился и загорелся элемент облицовки. На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой больше 7. Очаг находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров. Власти сначала выпустили предупреждение об угрозе цунами, но затем его отменили. Известно как минимум о 50 пострадавших, при этом полный масштаб ущерба еще оценивается. В некоторых районах Японии начались перебои с электричеством, повреждены дороги и мосты, есть сообщения о разрушенных зданиях, и СМИ сообщают, что есть также погибшие. Рыночная стоимость Apple вчера превысила 5 триллионов долларов. Акции компании на какое-то время подорожали почти до 343 долларов за штуку. Apple стала второй компанией в истории, которой удалось достичь такой оценки. Первой была Nvidia, чья капитализация превысила 5 триллионов долларов в октябре прошлого года на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на снижение после пика, Apple продолжает оставаться одной из самых дорогих компаний мира. Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу. На этом посту он сменил Дидье Дешама, который возглавлял команду с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года. Зидан до этого тренировал мадридский Реал и 3 раза подряд выигрывал с ним Лигу чемпионов. С 2021 года Зидан больше не работал главным тренером. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: Шаромыжники, шаромыжники, значит, собрались. Это мы, Санечке, привет. Это мы, если что, да. Шаромыжники, значит, откуда слово шаромыжник, помнишь?
1: Нет.
0: Нет, ну смотри, значит...
1: Я такое слово даже не знаю.
0: 812 год, помнишь?
1: Ну как тебе сказать?
0: Короче, пришел, короче, Наполеон, вот, значит...
1: Сказал здравствуйте.
0: Ему сказали, ну ладно, заходи, мы отступим, а там зима, все замерзли к чертям собачьим, вот, короче, поживиться тоже нечем. То ли сожгли, то ли подожгли Москву. Ну, то есть, короче, еды нету, ничего нету. Дикий дубак вообще. Вот, и уже, ну, как бы, они поняли, что, блин, мы, короче, достичь, как бы, пика мы достигли. Но а что делать-то дальше?
1: Куда пришли? Зачем пришли?
0: Короче, блин, еле-еле ходили по домам. Моншерами. Значит, просили еды, там все такое погреться. Вот,
1: жрать! Да.
0: Ну, и соответственно, как бы, получилось так, что шаромыжник. Вот человек, который ходит, да и, короче, и просит.
1: Вот и конец истории.
0: Вот такая вот история. Значит, сегодня я просил, у меня что-то сегодня не сработало. Ворота не сработали на заезд. Значит, какая система здесь у нас? Значит, звонишь на номер телефона, там не поднимает никто трубку, там просто молча автоматический робот открывает ворота. И еще раз звонишь, автоматический робот закрывает ворота. Вот такая вот схема.
1: Ну, то есть, в принципе, очень удобно.
0: Очень рабочая, да, то есть, как бы там, ну, человек не нужен, и, соответственно, никакая кнопка не нужна, какие-то батарейки там, ну, вы же сами понимаете, да, у тебя всегда есть телефон, и всегда есть возможность позвонить.
1: Набрал, вот. Ворота открылись.
0: Вот, что-то звоню. Не дозвониться. Это о чем нам говорит? Значит, это говорит нам о том, что роботы тоже люди, понимаете?
1: Роботы тоже устают.
0: Галя у нас отмена. В общем, короче, сегодня я попрошайничал, чтобы мне открыли. Ну вот я шаромыжником был, под дверями стоял. Ну, под этим самым. Соответственно, как бы, ну, себя так нарек. Ботенька утрится. Ребятушки, здравствуйте. Девчатушки, миленькие. Светулька, огромное спасибо. Ох, какие лилии! Какие лилии! У нее в саду! Она, ну, как бы, ботаником, ну, как бы, прославленным считается у себя. Наверняка в кооперативе, да? Доброе утро, солнечное, яркого дня. Как вот эти вот лилии, стартуем на работу сегодня. И сфотографировала то, что у нее выросло. О, какие породы, конечно же. Вот все вот эти мичурины, да, международные мичурины, они, конечно, поколдовали. Поколдовали в растениеводстве, вот, и в цветоводстве, в конкретно такие прямо шедевры, ну, когда-то напридумывали. Это же селекционеры, они отбирают лучшее, скрещивают одно с другим. Это вот как вот эти мультипу все вот эти вот.
1: И получается красота.
0: И получается красота, конечно же. Как-то прилетели в один из таких вот, знаешь, ну, первых разов, когда мы Нидерланды только-только осваивали, и впервые решили, все, ну, пора уже. Амстердам уже заколебал, потому что мы там уже все знаем. Ну, просто насквозь. Ну, давай дальше. Ну, у нас же этот самый, значит, Кёкенхоф. Кёкенхоф что такое? Это,
1: это кто?
0: Гигантский мегапарк искусственного происхождения. То есть люди сделали парк, где вокруг которого высаживаются, ну, там, поля. Исконно поля тюльпанов. Вот эти вот те самые фотографии, где миллиарды, триллионы. Вот. А в самом парке там, естественно, ландшафтные дизайнеры, нидерландцы, ну, голландцы, вернее, они же очень крутые, поэтому. В общем, они сделали парк, который засаживают также цветами. И вот один из первых вот наших, одна из первых поездок туда, в Кёкенхоф, и мы еще не знали, что, короче, в середине мая там уже, блин, ну, тюльпаны, за которыми мы изначально охотились, они уже давно отцвели, понимаешь, что в середине апреля надо приезжать, понимаешь, ну, максимум там где-то...
1: Они уже повякшие.
0: Ну, они, нет, просто там стоят уже, знаешь, это...
1: Стебелечки?
0: Стволы. Только стволы. Все остальное как бы уже...
1: Уже отпало.
0: Ну, да. Да, но ничего не поделаешь. Короче, приезжаем, и вот такая вот ситуация. И мы понимаем, что мы с сезоном мы немножечко как бы...

0: утра, как бы, я не
1: знаю. Адская смесь.
0: Люди с головной болью, я не знаю, там, наверное, вот такая башка будет. Ну, то есть мощные цветы, но они меня так, ну, как бы, я к ним так относился, ну, лилии.
1: Ну, пусть растут.
0: Пусть растут. Короче, а там со всего света, ну и плюс еще местные, конечно же, голландцы, показывали сорта. Господи, это такая красота в плане того, что можно сделать. Вот и это лилия, да, и это лилия. Да, я думал, что это человек. Ну вот примерно такая схема. Я думал, что это кошка, а это лилия. Лилия. В общем, и вот с тех пор, короче, у меня, ну, трансформация произошла. Да, то есть показали, какие
1: бы... зауважал лилию.
0: Ну, как бы, да. Понимаешь, ты когда, как только начинаешь в чем-то больше разбираться, ты начинаешь в этом, ну, это больше ценить.
1: Есть такое дело.
0: Ну, когда не разбираешься, тебе пофиг. Вот, а потом ты такие, опа, нюансы начинаешь узнавать. В общем, короче, Светлюш, огромное тебе спасибо за твой... А как, кстати, называется? Ну, допустим...
1: Олег.
0: Розарий называется там, где розы, например, да? А как называется? Лильник. Твой лильник очень хороший. Светулька, хорошего тебе дня и большое спасибо за, так сказать, за утреннюю открытку. Ну, и не такую открытку, знаешь, которую бы...
1: Зато настоящую.
0: Моя тетя всем пересылает одно и то же. Форвардит. Сделанное супердизайнером.
1: Анимированную еще.
0: Ну, еще и анимированную.
1: Из музыки вот это вот.
0: Кровь из глаз. А красивую природу вот у себя на приусадебном. Доброго утра, уютной среды обитания. Иван пишет, классного дня. Спасибо всем тигрятам. Сегодня международный день тигра. О нем сегодня будем рассказывать, конечно же. Тигрята. Господи, какой. Артемка, привет, дорогой, бодренькая утреца. Алиска, здравствуйте, ребятки. Поехали? Поехали, конечно же.
1: Поехали.
0: Возьми меня с собой, дорогая. Возьми. Мы бы сейчас с удовольствием бы, если честно, прокатились бы, а не вот это вот все. Ладно, ребят, поехали.
2: Владимир Вал и его друзья
3: на СВК плюс. СВК плюс.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт LKPP.LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme-vasarā.
6: Владимир Белл.
7: Владимир Белл и его друзья.
6: Люди бодрые.

0: жаль.
1: Сейчас свое имя вставляй. Сейчас, сейчас.
0: Есть, конечно, но...
2: Вова! Вова!
3: Я говорю, свое имя вставляй. Что ж ты такой-то, это да. Самое невнимательное. Да.
2: Я по-другому Алексей. Не могу, у него мой паспорт.
1: Внимание! Сегодня 29 июля, друзья, сегодня именины у Эджуса, между прочим. Эджус.
2: Такой,
1: как ежик такой, да?
2: Эджус в тумане.
1: Эджус, да-да-да. Видманс сегодня, 80 человек, 80 Видмансов. И 1961 Эдмунд сегодня именинный празднующий. Поздравляем! Ну, мы, конечно же, Эдмошу Кашевского поздравим. Сейчас ему видео поздравление, естественно, отправим. Вот с утра будет приятно.
2: Будет рад.
1: Дзенькую Барзо. Значит, международный день тигра сегодня. Поздравляю. Значит, сейчас примерно покажем, про что сегодня будем рассказывать. Международный день тигра отмечаем. Несмотря на то, чтобы гигантская кошка, по сути, воду любит. Ох, спасу нет, ребята. Сегодня день спиртоносного дерева.
2: Вот, наверное, есть такие.
1: Где-то стоит и сочится. Вот бы билет купить. День поворачивания налево.
2: Вот это отдельный день.
1: Такое. Ну, это что это за день по сравнению с Международным днем губной помады? Дорогие девчулечки! Ой-ой-ой! А также мужской праздник сегодня, день куриных крылышек. Не знаю, почему я как-то так вот дифференцировал. Вот, куриные крылышки.
2: Это же мужские.
1: Да, это универсальный. Значит, куриное крылышко.
2: Унисекс.
1: Ну и сегодня Международный день лазаньи. Тоже отмечаем.
2: Как же вкусно.
1: Конечно, гастрономия. Гастрономическое. Так, ну и давайте поздравим тех, кто родился в этот день сразу же, чтобы не затягивать уже. Художник-маринист номер один всей планеты Иван Айвазовский, призванный гений, значит, практически никогда не писал пейзажи свои морские с натуры. То есть, как обычно, если ты пишешь природу, иди на природу, смотри и пиши. Нет, нифига подобного. Он сказал буквально следующее. Значит, движение волны и всплеск пены невозможно. Возможны для остановки кистью на открытом воздухе. Значит, на берегу делал быстрые карандашные зарисовки, полагался на феноменальную визуальную память, это ключевое, ребята. Вот, создавая картину уже в мастерской. Фантастически продуктивный, за 83-летнюю жизнь написал по разным оценкам от 6 до 8 тысяч полотен.
2: Прикиньте. Это очень много.
1: Значит, смотрите, небольшую картину мог, причем качественно, сами понимаете, мог написать за час-два. Вот, а масштабные полотна, вроде среди волн и так далее, давались ему за 10-14 дней. Я не знаю, спать успевал, и так или иначе.
2: Но он очень продуктивен был.
1: Ну, османцы, вот Османская империя, все вот эти вот султаны, очень его любили. Значит, работал с Абдулом Меджида Первым и Абдулом Азизом. Вот, а те вообще просто в восторге писались просто. И платили, конечно же. Значит,
2: одновременно.
1: Ну и вручали ему турецкие всяческие ордена, высшие там, типа, вот, красавчик,
2: Наташа.
1: Восхитительно.
2: Нарисуй меня с Наташей.
1: Представь себе, выставка Италия, Папа Римский, Григорий, причем 16-й. Он такой смотрит на картину Айвазовского «Хаос. Сотворение мира». Он такой говорит, я хочу купить это для Ватикана.
2: Покупаю.
1: I wanna buy it. Или, я не знаю, как это на итальянском.
2: Сконто.
1: Вот. Значит, в итоге пораженный художник, он говорит, неужели? Да, хорошо. Он просто подарил понтифику эту картину, говорит, берите, как там он называется, ваше высочество, величество,
2: ваше святейшество.
1: Святейшество, да, вполне себе.
2: Забирайте.
1: Святейшество. А папа в ответ говорит, ну что, у меня есть золотая медаль, давай мы тебе золотой медалью награжу тебя. Ну и так и получилось, хорошо. Значит, в этот день родился Марсель Бик, тот самый изобретатель первооткрыватель, значит, одноразовой ручки, одноразовой бритвы и одноразовой зажигалки.
2: Это все он придумал.
1: Это все, да, из империи Бик. С его будем сегодня рассказывать про него. Поздравляем. Ну и сегодня день рождения у Игоря Крутого. Игорь Крутой.
2: Мой друг.
1: Твой.
2: Меня прости.
1: Твой,
2: за все. Что нам пришлось пройти?
1: Это очень плохо. Оказывается,
2: это очень хорошая
1: песня. Это оказывается очень плохая песня.
2: Да ты что?
1: Я послушал, сейчас мне не нравится такая.
2: А давай в оригинале тогда.
1: Не, сыграем, сыграем сегодня обязательно. Ну, если честно, для меня, Игорь Крутой, это, конечно же, вот «Контрасты» песня. Ну, она, например, она инструментальная, «Контрасты». Так она и называется. Я ее покажу, но чуть-чуть попозже. Вот как раз наши сейчас потянутся. Вот, и обязательно сыграем сегодня. Поздравляем, а также тех, кто всех народился сегодня. Сегодняшний день Свитолька только пишет: «Привет, ребятки, у меня сегодня день рождения».
2: Ой, Свитоля.
1: А мне уже 31. Ух ты, совсем большой. Совсем большая девочка уже стала. Ну, я так понимаю, что сегодня что-то на работу потащишь, да, с собой? Да?
2: Коллегам.
1: Обязательно коллегам немножечко возрадоваться. Немножко, вот.
0: Голоса поют в ее голове. Помнишь ли ты пароль?
4: СВХ+.

0: утро.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
2: Поехали, ребятки.
3: Овен.
2: Позавтракаем свежей порцией гороскопа. Ребята, сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. О, класс! Способность действовать быстро, но без лишней спешки. На дороге-то не валяется. Эксплуатируйте именно эту способность на полную катушку сегодня.
3: Телец.
4: Сегодня может произойти то, о чем вы даже и подумать не смели. Тельцы. Ну вот, нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей там, например, на празднование? Это будет известно только когда уже будет слишком поздно.
2: Так.
3: Близнецы.
2: А вот и близнецы. Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных своих размышлений. Впрочем, можно особенно не расстраиваться. Это, в принципе, такая ситуация ненадолго, близнецы.
3: Рак.
4: В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении какую-нибудь привлекательную сторону, либо, вот раки, сейчас внимание, уйти в леса. Или в пустыню, это что сами выберете.
3: Лев.
2: Сегодня вам, возможно, лев, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации, как голосов окружающих, так и своего собственного. Оттенки интонации. Они будут значить слишком много, чтобы их игнорировать.
3: Дело.
4: Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве, девы. Не тратьте много времени на уговоры, ступайте. Возможно, к вам присоединятся немного позже.
3: Весы.
2: Сегодня придется побольше заботиться о чьих-то интересах. Чужих, да? Совершенно забросив свои собственные нужды, весы. Винить в этом особо некого, разве что себя самого. Назвался груздем, давай полезай, весы.
3: Скорпион.
4: Умерьте вашу щедрость, скорпионы, ибо вас используют самым безостенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
2: Следите за этим, ребятушки.
3: Стрелец.
2: Сегодня, чтобы обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхности и кого-нибудь, возможно, даже и напугать, стрелец. Ваша склонность к мистицизму сегодня еще и усилится, представляете?
3: Козерог.
4: Почувствуйте себя хозяином вселенной, козероги. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя в роль как следует, постарайтесь слегка провести данную вселенную в порядок.
3: Водолей.
2: Вам сегодня можно действовать лишь в том случае, водолей, если вы будете абсолютно убеждены в своей собственной правоте. В противном случае заедят сомнения, товарищи. Все ли правильно сделал и так далее, водолей.
3: Рыбы.
4: Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение, рыбы. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
2: Ну и хорошо.
5: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
6: СВХ+.

0: Мокрые на СВХ плюс.
1: Слушайте, но тут же приключилось вчера в 11 часов информацию для тех, кто очень хотел пойти на рэпера Питбуля.
2: Да. Сегодня должен был быть концерт?
1: Сегодня, значит, должен был масштабный концерт на эстраде Межапарка, да.
2: Значит, все было раскуплено.
1: Причем сразу же, там сколько, полгода назад уже не было билетов. Вот. Представляете себе, да? То есть ажиотаж адский. Значит, и вот сегодня, значит, с утра обнаруживаем, вчера ночью было опубликовано из-за технических проблем, возникших во время подготовки технической инфраструктуры концерта. Запланированный сегодня, 29 июля, концерт «Питбуль» на большой эстраде Межапарка в Риге отменен. Организаторы сообщили.
2: Это официальная версия.
1: Что-то пошло не так, да, вполне себе. Я представляю, сколько разочарований будет...

0: Бондарсаля.
1: С Ильей Лагутенко?
0: С Ильей Лагутенко будем встречаться, дорогие друзья.
1: И группой Мумитроль.
0: И всей группой Мумитроль, которая прилетит к нам для того, чтобы дать свой концерт летний. И это будет фантастически. Это
1: единственный в странах Балтии.
0: Единственный, да. И поэтому литовцы и эстонцы к нам тоже подключатся. Вот. А в ближайшее время будем разыгрывать два билета в этот самый концерт.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: Так, вот и финал.
0: Сегодня день рождения у Игоря Крутого. Значит, мой человек, который подарил очень много хитов для очень многих музыкантов. Вот. И на этом, конечно, зарабатывал на протяжении всей своей жизни. Но самое главное, это душа, с которой он творил. И я могу сказать, познакомившись с ним когда-то здесь, послушав его творчество, которое он делал сам, ну, то есть как свой проект Игоря Крутого, у меня складывалось такое ощущение, что человек писал для летней Юрмалы. Один из треков его сегодня в день рождения сыграем. Давайте, это «Контрасты», мой любимый.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, и это возможность по дороге на работу нацеловать себе Илью Логутенко и группу Мумитроль. В принципе, в виде двух пригласительных билетов, дорогие дамы и господа.
3: Уже очень скоро.
2: Объявляется набор. В 8 часов и 10 минут уже произойдет сие событие. Мой единственный вопрос, кто готов в 8 часов и 10 минут сегодня стать целовакой?
3: Пиши нам.
2: И не дотрогай, соответственно. Пиши нам на WhatsApp заявку на участие. Выбираем, звоним,

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 21, плюс 25 градусов, у моря на 1-2 градуса прохладнее. В Репе и Вентспилсе сегодня до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне до 24 градусов, в Риге плюс 23, плюс 25.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. После того, как в городке Прекуле пьяный сотрудник полиции не при исполнении убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь, заявление главы МВД Домбровы. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану авиакомпании Air Baltic. А еще утвердило реформу сети больниц.
1: Радио СВХ Плюс.
0: После ЧП в Курзамском городке Прекула, где пьяный сотрудник полиции не при исполнении убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь. Об этом сегодня в эфире «Латвия с радио» заявил министр внутренних дел Янис Домброва, представитель национального объединения «Весу Латвии» ТБЛ ННК. По словам министра, тесты будут проводиться, например, для сотрудников, которые ежедневно носят оружие и пользуются служебным автомобилем. У руководства Южно-Курзамского участка полиции, откуда был сотрудник полиции, который убил человека в воскресенье, затребовано объяснение. Начатая служебная проверка может закончиться сменой руководства. Подозреваемый полицейский арестован, расследование передано Бюро внутренней безопасности. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану Air Baltic, при этом дало мандат представлять интересы государства на важной встрече в понедельник, 3 августа. В этот день авиакомпания хочет получить с держателей облигаций краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить риск дефолта. Весной государство уже выдало Air Baltic заем в размере 30 миллионов евро. Его надо вернуть до конца августа. Часть денег компания уже выплатила. Министр сообщения Рихардс Козловскис из Jaunvenotība заявил, что поддерживает бизнес-план Air Baltic, говорит, что государству важно сохранить Ригу как базовый аэропорт и участие в капитале Air Baltic на уровне 25% плюс одна акция. Сейчас государству принадлежат почти 89% Air Baltic, 10% у немецкой Lufthansa и еще есть миноритарные акционеры. Если деньги частных инвесторов авиакомпании привлечь не удастся, она не исключает нового обращения за государственной поддержкой. На зимний сезон ей может понадобиться еще от 100 до 150 миллионов евро. Вчера правительство утвердило реформу сети больниц. С 2027 года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Многопрофильные, региональные и локальные или местные больницы. Смысл реформы – оставить более простую, часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, региональных и университетских, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные больницы должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, диагностику, терапию и лечение хронических больных. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную медпомощь, включая часто нужную хирургию, травматологию, роды и детскую помощь. Самые острые споры в правительстве накануне вызвал статус Тукумской больницы, которую планируют отнести к локальному уровню. Минздрав должен через 2 недели отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой статус. В США сенаторы от Республиканской и Демократической партии согласовали поддержку законопроекта о новых санкциях против России. Документ дает президенту США право вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, уран, природный газ или помогают обходить санкции. Одним из авторов законопроекта был сенатор Линдси Грэм, который умер 11 июля вскоре после визита в Киев. Накануне президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на похороны Грэма и встретился с Трампом. После переговоров Зеленский назвал встречу хорошей и сообщил, что обсуждались лицензия на производство ракет для комплексов «Патриот», дипломатический процесс и другие идеи, которые могут помочь Украине. Рыночная стоимость Apple вчера превысила 5 триллионов долларов. Акции компании на какое-то время подорожали почти до 343 долларов за штуку. Apple стала второй компанией в истории, которой удалось достичь такой оценки. Первой была Nvidia, чья капитализация превысила 5 триллионов долларов в октябре прошлого года на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на снижение после пика, компания Apple продолжает оставаться одной из самых дорогих в мире. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие? Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com. Мы топчем песок, босиком.

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
2: Да, становится дружнее, становится веселее, становится однозначно светлее, когда в эфирной студии появляется живая женщина.
3: Самая настоящая.
2: Самая пренастоящая. Привет, привет.
4: Доброе утречко всем.
2: Привет, привет, привет. Ну что, Танюшка, наша погремушка, так сказать, сегодня в эфирной студии.
4: Будем венчать.
2: Будем венчать. Ну, какие дела? Где пропадала? Что произошло? Расскажи.
4: Ну что, ну, я как богатая. У меня две машины, а езжу на такси. Умеете так?
2: Так, две машины, но ездить на такси. Да, третий вариант выбираешь. Я так, и что, все обе...
4: Ну да, обе немножечко поломались.
2: Занемогли, да?
4: Да.
2: Замам, это ресурс?
4: Ну, как есть. Зато, ребята, я узнала спустя 10 лет, что такое 15-й троллейбус.
2: О, да ты чего? Да ты чего?
4: Да.
2: Мы тебя поздравляем с дебютом, так сказать.
4: Давно не ездили на таком.
2: Ну как, хорошо. Много народу?
3: Понравилось?
2: Нет. Много народу? Давка
4: народу
2: есть?
4: Народу было много, правда, да.
2: Народу?
4: Да.
2: А ты сидела или стояла?
4: Это вот тот момент, когда, знаете, битва бабушек за место.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, ты сидела или стояла?
4: Ну, стояла, конечно.
2: Да?
4: Вот это вот селедка в банке.
2: Хорошо. И куда ты ездила?
4: Домой. Причем я с центрального базара, ребятушки.
3: Вообще комбинация.
2: Комбо.
3: Жуткая.
4: Ну что, было весело.
2: Мы тебя поздравим. Ну, тоже так
3: сказать.
2: Тоже, так сказать, эксперимент. Слушай, ну, у нас сейчас уже тут вовсю, пока ты там добиралась до нас, мы, по большому счету, уже кинули клич, кто хочет целоваться сегодня. Кто хочет целоваться.
5: И мы нашли этих людей.
2: Не, мы нашли людей, которые говорят, я хочу целоваться. Мы одному, значит, написали, мол, давай быстренько расставляй защиту, а второй, говорит, Ольке позвонили, вернее, не позвонили, а написали, Ольга, мы тебя наберем, можно? Она такая, конечно, звоните. Вот, в общем, короче, буквально через 2,5 минутки у нас стартует отборочный тур как раз-таки, да, разыгрываются 2 пригласительных билета
3: на группу Мумитроль.
2: На группу Мумитроль 23 числа будем целоваться, причем в прямом эфире.
0: Парень, ты будешь держать мою руку, да ладно, шучу.
1: СВХ+.
0: Я смотрю на

0: Ну, давайте запускать берлагу, друзья. Давайте запускать берлагу. В этот самый момент мы как раз-таки и приступаем к знатному целоваке.
1: И не за просто так.
0: Не за красивое. Спасибо. Квота «Финал» открыта. И у нас

0: Янг Балси.
1: Мы поздравляем всех ценителей и любителей группы «Мумитроль».
0: Уже 23 августа на Мандерсале.
1: Итак, билеты где?
0: FridayTicket.com.
1: А еще где?
0: У нас в раздаче.
1: Добро пожаловать. Каждое утро объявляем набор. Кто хочет, тот всегда найдет, товарищи. Итак, внимание, внимание! Сегодня, значит, одна из тех, кто подал заявку на поцеловаться, это Оленька. Оленьке как раз-таки в эту секунду будем и дозваниваться. Узнаем, что там, к чему там. И насколько сегодня...
2: Отвечай.
1: И насколько сегодня Олька будет проницательной целовакой. Бодренькая утрица. Бодрое утро.
3: Доброе утречко.
1: Здравствуйте, Оленька. Где застали вас? Скажите, пожалуйста.
4: На работе.
1: О, как хорошо.
2: Уже работа.
1: Что вы там делаете на работе?
4: Кушать готовлю. Еды готовлю.
1: А какую еду? Что у нас сегодня? Ну, вот из
3: меню.
1: Из такого, да. Что в меню сегодня будет? Скажите, пожалуйста.
4: Из меню плов.
1: А с кем?
4: Фасолевый суп с курочкой.
1: Так.
3: Прекрасно.
1: Как?
4: Ну, еще всего много.
1: Еще
4: и
2: скинь адрес. Мы приедем.
1: Оленька, дорогушенька, ну что, вам, в принципе, сегодня достается также, по большому счету, считайте, коллега на данный момент. Дамы и господа, разрешите представить вам сегодня Вилли. Вилли у нас сегодня играет недотрогу. И что Вилли рассказал про себя? Я просто повернут на своей работе, ребята. Я обожаю выпекать хлеба и пирожочечки, и булочки всякие. И несмотря на то, что еще совсем недавно я был строитель с 30-летним стажем. Прикинь, как человек.
3: Вот это поворот.
1: Вот это поворот.
2: Поменял жизнь.
1: Вот, нет, на самом деле, это тот момент, когда ты, ну, занимаешься чем-то, делаешь это круто. Тебе за это платят.

0: уже расставил защиту. А ваша задача, Оленька, прямо сейчас перецеловать его, используя, так сказать, свои губы, и целовать его надо в другую щеку, не ту, которую он защитил. Понятно? Оля, понятно?
1: Все понятно, да.
0: Ну тогда поехали. Давайте. Каков будет ваш старт? Расскажите, какая щека будет выбрана?
1: Право.
0: Пробуем. Абсолютно верно.
2: Попадание.
0: Так, Вилли закрыл левую, а вы поцеловали в правую. Это значит, у вас одна цмока в активе. Поздравляем. Дальше поехали.
1: Так, давайте еще раз правую.
0: Еще раз правую. Пробуем. Один. Вилли закрыл на этот раз правую. Так, куда?
1: Ну, левую.
0: Так, пробуем. Он правую закрыл.
2: 2-1.
0: Так, внимание, Оленька. Так. Ну что, 2-1.
1: Давайте правую.
0: Так, я должен спросить.
2: Начинается.
0: Ну, я должен спросить все равно. Я должен внести либо сумятицу, либо как-то помочь. Но одно из двух. Я иногда вношу сумятицу, а иногда помогаю.
2: Оправдывайся.
0: Давай. Это ваше последнее слово. Оля.
1: Последняя.
0: Прямо окончательная, да?
1: Окончательная.
0: Обжалованию подлежит или не подлежит?
1: Абсолютно нет.
0: Ладно, Оля выбрала правую. Посмотрим, что из этого получилось. А получилось победа!
2: 3-1, переиграла.
0: Я, ура!
3: Считай, двоих переиграла.
0: Молодец! Ну, как бы, да. Ну, полтора. Одного шикарного, счастливого, довольного пекаря и одного мальчика, который пытался занести все-таки сумятицу Олькой, но не поддалась на провокации. Поздравляем! Значит, добро пожаловать в наш пятничный финал. Ну, конечно же, настрой. И спасибо большое за голосок ваш утренний.
1: Спасибо
0: в эфире. Хорошенько. Всем приятного аппетита, кто вокруг вас. Желаю. Спасибо. Пока. Ну что? Вот как

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Слушайте, ну как с концертом Питбуля, конечно, получилось неожиданно для многих.
3: Очень грустно, очень грустно.
2: Отменили, для тех, кто не знает, ребята, у кого билеты были, значит, Питбуль сегодня нет. Сегодня нет, я не знаю, что там дальше. То есть пока информация просто по техническим причинам. Это ж сколько планов разрушено, понимаете?
3: Знаете, сколько народу приехало? А кто-то еще и парковку оплатил.
2: Ну, как бы, в смысле?
4: А это сейчас дорого.
2: Поясни, по парковку загодя ты имеешь в виду?
3: Я так понимаю, где-то там рядом с территорией есть парковка, которая стоит около там 50 евро, и вот, чтобы ты красивенько мог до тут добраться.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: А вот неизвестно, вернут ли.
4: Прямо у парка, удобно, кстати.
3: Да-да-да.
2: Но, с другой стороны, услуга не востребована, имеется в виду про парковку. Да, она же не использовалась, правильно? Но, с другой стороны, ничто не укрепляет так веру в человека, как 100% предоплата, понимаете? Ну, желаем, так сказать, пускай по минимуму, так сказать, сегодня будет ущерб. Но, тем не менее, конечно, эмоционально это, когда ты ждал, полгода ждал для
3: концерта. Полгода назад билеты были распроданы.
2: Уже они были распроданы, поэтому информация нигде не звучала. Ну, вот теперь вот такая вот ситуация, так что кто-то сегодня освободится, время, вечер.
3: Это, ребята, погода хорошая.
2: Серега говорит, ну ладно, заодно, тогда и ладно. Жена только что позвонила, сказала, что Питбуля не будет. Вот, говорит, зато ладно, домашними делами позанимаюсь.
4: Устрой Питбуля дома.
2: Конечно. Значит так, сегодня Международный день губной помадки.
4: Танечка, поздравляю.
2: Танюш, поздравляю.
4: Просто ты единственный из нас, кто...
2: И слава богу, по большому счету, много помадок?
3: С этим меня еще никто не поздравлял.
2: Много помадок у тебя?
3: Слушайте, нет, у меня у мелкой больше.
2: Серьезно, да? Ну, потому что она с цветом еще не определилась, я так понимаю.
3: Она точно, да.
2: Да. Значит, смотрите, шумерские женщины еще, понимаешь? Шумерские женщины и мужчины из знати, между прочим, растирали в мелкую пыль драгоценные и полудрагоценные камушки. Ну, чтобы, знаете, как бы блеск такой, да? И, значит, там лазурит, самоцветики. Ну, там не они сами, конечно, для них. Нет, смотрите, они растирали в пыль. Да, это же мелко-мелко-мелко-мелко, абразив, крошка. Вот, после чего смешивали с воском и мазали губы для блеска и цвета, понимаете? Уже тогда шумеры. Кстати, Клеопатра обожала ярко-красную помаду. Ярко-красная у Клеопатры была.
4: Чтоб все видели.
2: Ну, конечно. А тем более...
3: А в фильмах по-другому?
2: Кто на историческую достоверность претендует? Чтобы получить идеальный алый пигмент. Каким образом? Что ее? По ее приказу растирали в специальных ступках, специальными пестиками, тысячи сушеных самок жуков кашинели. И добавляли к ним муравьиные яйца и рыбью чешую для первого мутру.
4: Ой-ой-ой.
3: Какая красота.
2: Дайте я вас поцелую.
3: Как раз для целоваки.
2: Значит, кстати, кармин, вот этот пигмент из этих жучков кашинели, да, до сих пор активно используется в производстве помадок и пищевых красителей. Ой, как вкусно. Но это так, чтобы вы знали. Так, до начала 20 века помаду продавали в баночках. Ну, в принципе, у нас же еще сейчас же тоже есть...
3: А у нас тоже много в баночках продают.
2: Всяческие, вариации. Есть и в тюбиках, понимаете? Есть, как хочешь, так и мазюкой. Вот в баночках раньше всегда. Ну, потому что, естественно, где же тюбик возьмешь? Заворачивали в бумагу также. А или в шелке. Все вот это вот. И лишь в 1915 году американский изобретатель Джеймс Брюс Найс-младший запатентовал металлический футляр с выдвижным поршеньком, который мы знаем и сегодня. Джик-джик-джик покрутил, и достается. Значит, это сделано из помады быстрым и гигиеничным, и прямо на ходу. И не надо пальцем там, понимаете, елозить.
4: Удобно.
2: Не всем приятно. Вот. Значит, внимание. Но в 1770-м парламент Великобритании принимает закон. Если женщина... Внимание, 1770-й. Если женщина соблазняла мужчину и выходила замуж, используя косметику, духи или губную помаду, брак мог быть официально аннулирован.

0: и после.
1: Так, до и после.
0: Сняли.
1: Ну, почему?
0: Косметику.
1: Это, к сожалению, знаете, я не знаю. Ну, в азиатских это особенно, конечно. Ну, вот, как бы. Но мы со своей стороны знаем, что, на что идем. Вот, да? Вот в нашем современном...
2: Вот
1: меняя в нашем современном мире, мы точно знаем, на что мы идем. Кстати, помадка... Это очень хороший подарочек такой вот, ну, сувенирчик-подарочек.
3: Самое главное, полезный.
1: Полезный, ну, конечно, оттенок. Вот надо с оттенком разобраться.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Новости спорта.
1: Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу. Он подписал контракт на 4 года и сменил на посту Дидье Дешама, который работал с национальной командой 14 лет. При Дешаме французы выиграли чемпионат мира 2018 года, выходили в финалы чемпионата Европы 2016 года и мирового первенства в 2022 и в этом году. На недавно завершившемся чемпионате Франция заняла 4 место. Зидан раньше тренировал мадридский Реал и 3 раза подряд выигрывал с ним Лигу чемпионов. После ухода из Реала в 2021 году Зидан больше никого не тренировал. Роберто Манчини стал снова главным тренером сборной Италии по футболу. Федерация сначала рассматривала Андреа Пирло, но отказалась от его кандидатуры из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет». До этого итальянцам не удалось договориться с Пепом Гвардиолой и Карло Анчелотти. Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год и привел ее к победе на чемпионате Европы. Совет международных футбольных ассоциаций косвенно признал ошибку в матче чемпионата мира между Швейцарией и Аргентиной. В четвертьфинале аргентинцы выиграли 3-1, а швейцарского нападающего Бриэля Эмболо удалили после спорного решения с видеоповтором. Судья сначала дал желтую карточку аргентинцу Леандро Паредесу за фол на Эмболо, но после просмотра повтора отменил это решение и наказал уже Эмболо за симуляцию. Это была вторая желтая карточка для швейцарца. Новое разъяснение правил говорит, что видеопомощник судьи не должен был вмешиваться и менять характер нарушения в таком эпизоде. Президент Международной федерации футбольных ассоциаций, то есть FIFA, Джанни Инфантино, по данным издания The Times, хочет привлечь частных инвесторов главным турниром FIFA. Речь идет о создании отдельной компании, которая будет управлять мужским и женским чемпионатами мира, а также клубным чемпионатом мира. Ожидается, что инвестиционную группу возглавит одна из компаний, основанная Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа. Каждая из 211 национальных футбольных ассоциаций должна получить свою долю, которую сможет сохранить или продать. После окончания президентского срока Инфантино могут назначить комиссаром новой структуры. Латвийский футбольный клуб «Рига» вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА после тяжелого домашнего матча против «Вардара» из Скопья. Рижане на стадионе «Сконт» победили 5-2 и по сумме двух игр выиграли 8-4. По ходу ответного матча «Рига» проигрывала 0-2, хотя соперник еще в первом тайме оказался в меньшинстве. Но хозяева отыгрались на 87-й минуте, а затем забили еще 4 гола в дополнительное время. Следующего соперника рижане узнают после матча люксембургского «Атерта» и венгерского «Ото».
0: Новости спорта.

0: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Да-да-да.
0: Овен.
1: Ну что, готовы? Готовы? Готовы?
2: На троих?
1: Да, давайте распишем на троих краткоскопчик-то наш, да? Значит, товарищи Овны, сегодня просто замечательный день, чтобы наверстать упущенное и быстро разобраться с накопившимися делами. Работаем, ребята!
2: Телец. Телец, будь готов к неожиданному повороту событий. Он может приятно удивить тебя.
1: Хорошо.
0: Близнецы.
3: Сегодня придется отвлечься от мечтаний и заняться вполне земными делами.
1: Близнецы.
0: Рак.
1: Так, а вот и рак. Внимание, не забывайте искать баланс между своими желаниями и интересами окружающих. Вот здесь нужно балансировать. Аккуратненько, раки.
0: Лев.
2: Сегодня многое будет зависеть не от слов, а от того, с какой интонацией они сказаны. Лев.
1: Так.
0: Дева.
3: Если никто не готов идти с вами, смело начинайте путь самостоятельно.
0: Весы.
1: Весики. Сегодня вы можете слишком увлечься заботой о других, при этом забыв о себе. Такой денек.
0: Скорпион.
2: Не позволяй окружающим злоупотреблять твоей добротой, Скорпиоша.
1: Так.
0: Стрелец.
3: Прислушивайтесь к своей интуиции, но не позволяйте фантазии увести вас слишком далеко.
1: Угу.
0: Козерог.
1: Так, Козерожа, сегодня вы почувствуете, что способны справиться практически с любой задачей. Возможно, это так оно и есть. Попробуйте. Если получится, можете собой гордиться.
0: Водолей.
2: Действуй только тогда, когда полностью уверен в своей правоте.
1: Отлично, Водолей. Отлично, Водолей.
0: Рыбы.
3: Сегодня именно воображение может помочь вам найти путь к профессиональному успеху.
1: Воображение, ребята! Мать учения!
0: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. СВХ плюс.

0: Есть дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
1: Вау, ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.

0: люди бодрые. Владимир Вэлл. Владимир Вэлл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Таня Сухарева, Александр Буслаев.
2: Доброе утречко.
1: Привет, ребятки, привет. Бодренькая утрица. Сегодня из жизни замечательных людей, именинник дня сегодняшнего, месье Марсель Бик. Значит, человек, который когда-то давным-давно придумал империю свою, да, но начинал он с изобретения, значит, одноразовой по факту, шариковые ручки, друзья.
3: Той самой.
1: Именно он, да-да-да. Между прочим, был дворянином, и его деду, значит, сам король пожаловал дворянский титул, значит, титул барона, дал, ну, то есть чувак был как бы с образованием и так далее. Значит, не изобретал шариковую ручку с нуля в 50-м году, ну, прошлого столетия, он выкупает патент у одного венгра, Ласло Биро. Значит, ранние модели ручек сильно протекали, стоили дорого, и именно Биг доводит технологию до идеала. Внимание! Он добивается того, чтобы малюсенький шарик металлический диаметром в 1 миллиметр четко, да, на конце ручки идеально дозировал чернила без единой кляксы. Вот, ну и...
3: И у него получилось.
1: У него получилось, это...
2: До сих пор пользуемся.
1: Естественно, знаменитый шестигранный корпус ручки Биг. Помните?
3: Да-да-да.
1: Желтого цвета такого, да? Он шестигранник. А какого черта? Почему не круглое и так далее? Почему не овальное и так далее? Он, значит, во-первых, так, он сказал, во-первых, это привычно, потому что карандаш к тому времени уже был шестигранный, да, это во-первых. А во-вторых, представьте себе парты учеников, тогда они были чуть-чуть под наклоном, ну, чтобы удобнее было писать. В общем, короче, и чтобы ручка не скатывалась просто, как ты будешь это самое? Ну, то есть, шестигранник делаешь, она не катается. А?
3: Удобно.
1: Удобно, удобно.
3: Практично.
1: Значит, и, значит, пошли продажи, народ сразу чухнул, что это вещь хорошая, значит, пошли деньги, а он на этом не останавливается. Говорит, одноразовая тема — это вообще отличная тема. И он изобретает, внимание, зажигалочки.
3: А-а-а.
1: Зажигалочки Биг. До сих пор, по большому счету, он был первым человеком, который придумал нечто такое, что не надо дозаправлять. Просто попользовался и выбросил. Да. И тот момент, когда у тебя там рядом всякие Ронсоны, Зиппо, да, вот эти вот заправлять их, там вот этот бензин, этот запах.
2: Запах,
1: ну,
2: да.
1: Короче, думаю,
3: да и дорогие.
1: Дофига. И стоимость, конечно же. А тут приходит... Ну, нечто вот такое, что можно купить и, короче, и потом... А потом не покупать, брать у кого-то и не возвращать.
3: Это база.
1: Как мы любим. И это он изобретатель, да, одноразовые зажигалочки. Ну и, естественно, дамы и господа, понять в определенный момент, что концепция купил, использовал, выбросил, работает просто идеально уже в 75-м году, через 3 года после зажигалки, Марсель Биг запускает производство, внимание, первую в мире одноразовую бритву.
2: Значит, вот это хорошая
1: вещь. Смотрите, значит, в тот момент уже компания Gillette, она вовсю производила бритвы, соответственно, да, и начали над ним смеяться. Высмеяла идею, но вскоре была, кстати, вынуждена срочно догонять Биг, создавая собственные пластиковые станочки для одноразовой. Прикинь, вообще, изначально.
2: А вы, кстати, в курсе, что мужские бритвы сильно лучше, чем женские? А еще и женские имеют розовый налог.
1: Розовый налог, напоминаем.
2: Это значит, что все просто девичье? Все, что девичье, все, цена просто выше.
1: А, значит, это раз. А по качеству?
2: А по качеству тоже они более долго...
1: Играющие. То есть мужские более долго играющие и еще и стоят.
2: То есть они меньше тупятся, наверное, так правильно.
1: Ну это долго играющие.
2: Меньше раздражения появляется. Это я вам как девочка говорю.
1: Говорю, настоятельно рекомендую.
2: Да, поэтому девочки, покупайте мужские бритвы.
1: Так, так. Ну или как обычно, продолжайте брать у нас, у своих, конечно. Слушай, ну, кто-то, где-то я слышал такое, что вот это, говорили. Ну, ты, я так понимаю, ты же эксперт у нас, да?
2: Ну, есть немножко, да.
1: Не по бритью, ты не по бритью, ты больше...
2: Я по лазерной эпиляции.
1: Лазерненько.
2: Лазерненько.
1: Лазурненько.

0: мы сейчас... А билеты на Монатика есть еще? Будут сегодня разыгрывать? Слушай, ну сегодня нет, мы завтра будем разыгрывать.
1: Завтра и послезавтра.
0: Завтра и послезавтра. У нас Монатик, Макс Барских.
1: Ирина
0: Билых. Билых там все, вот это, Укрфест. Завтрашнего дня, то есть два денежка поиграем. Да-да-да, сегодня нет. Сегодня у нас что?

0: Значит, смотрите. Кстати, я подключаюсь. Скажите, пожалуйста, Виктор задает вопрос. Скажи, пожалуйста, а можно ли избавиться мужчине, значит, от волос в ушах с помощью лазерной депиляции, ребята?
1: К сожалению,
0: это не Виктор спрашивает, а друг спрашивает.
1: Да, друг. Слушай, друг Виктора.
0: Поясняй.
1: К сожалению, такой пока возможности нет.
0: Слушай, в смысле, почему?
1: Потому что туда не подобраться. Нужно манипулой максимально плотно прижаться к коже, соответственно, где растут волоски, а в ухе это почти невозможно. Но есть такая штука, как электроэпиляция. Вам туда.
0: Значит, каким образом? Давай же, мне страшно. Слушай, это звучит вообще страшно,
1: звучит
0: на самом деле.
1: Звучит не очень, на самом деле, но это не так страшно, как звучит.
0: Значит,
1: в каждый фолликул, то есть там, где у вас растет волосочек...
0: Луковица, назовем его луковицей.
1: Луковица, да, давайте по-простому. По-простому. В луковицу каждую запихивается маленький электродик.
0: Нифига себе.
1: И током вас шандарахает.
0: Спасибо за внимание. Витя, хочешь, я нормальный? Слушай, а итак, Витя, лач плесис. Вот, передай другу. Все, это будет так.
1: Во всех остальных местах мужскую лазерную эпиляцию делаем.
0: Да, друг спрашивает как раз таки. Слушай, ну я, честно говоря, так же, как и Витя, мы думали, что, значит, лазерная эпиляция берется в руку, ручка лазер, и стреляется, как из космоса, и убирается. А там нужно саму эту штуку прижимать, да, я так понимаю?
1: Да, это такая, условно, квадратик. Разные, но бывает сантиметр на сантиметр.
0: А тебе в внушную раковину, короче, не подлезть. Ну, сверху, которая же можно, вот, которая вот здесь вот на самом очке, там обычно один растет.
1: Не, на мочку можно.
0: Мочку можно. Не мочка, а там наверху. Как называется вверху? А, ты же не ухо горлоносец.
2: Люди бодрые на СВК
3: Плюс. Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: сейчас уже копытца Новака по кулуарам начнут быть слышны. Вот сейчас пару комментов по поводу лазерной эпиляции. Значит, несколько девчоночек, эксперты тоже подтверждают. Не, пока еще не подобраться. Пока еще
1: не подобраться.
0: Используйте горячий воск.
1: Это ненадолго.
0: Ну, не важно, но это лучше, чем...
1: С волосатыми ушами ходить.
0: Конечно. Медвежьи уши. Но Алексей пишет, а как же тогда уши не защищены, они же замерзнут. Береги честь с молоду. Никогда не забуду этот момент. Значит, сидим в гостях у Валерки, а Кристинка эксперт в области, ну, вот этих всех вот процедур. А говорит, у меня воск есть, давайте вам ужасные ваши уши.
1: Прямо тут.
0: Прямо, да, за столом. Не отвлекаясь. Привезла какую-то тележку, там все сделала. Еще, я говорю, а нос? В носу можешь? Могу в носу. Вот. Веселая вечеринка, кстати, на самом деле. А что? Ну, тематика
1: понравилась. Больше ты не приходил, да, я так понимаю.
0: Почему? Наоборот, я же был инициатором. Я говорю, ну, и в носу сделай, конечно.
2: Давай.
0: Ну, а как же по-другому?
1: Кайфанул?
0: В смысле?
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
5: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 21, плюс 25 градусов. У моря на пару градусов прохладнее. В Лепе и Венспилсе сегодня плюс 18, плюс 19. В Даугавпилсе Резекне до плюс 24. В Риге 23-25 градусов выше ноля.
4: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
6: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса Родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. После ЧП в Курзамском городке Прекула, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь, заявление главы МВД Домбровы. Правительство вчера утвердило реформу сети больниц. С 27 года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Рыночная стоимость компании Apple превысила 5 триллионов долларов.
1: Радио СВХ Плюс.
0: После ЧП в Курзамском городке Прекула, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь. Об этом сегодня в эфире государственного Латвия с радио заявил министр внутренних дел, представитель национального объединения ВИС Латвия ТБЛ ННК Янис Домброва. По словам политика, тесты на алкоголь будут проходить, к примеру, сотрудники, которые ежедневно носят оружие и пользуются служебным автомобилем. У руководства Южно-Курзамского участка полиции затребованы объяснения. Министр допустил, что начатая служебная проверка может закончиться сменой руководства Курзамского управления. Напомню, поздно вечером в воскресенье на празднике города в Прекуле пьяный 24-летний сотрудник полиции Андис Силнекс, находившийся не при исполнении, спровоцировал драку и нанес смертельный удар 59-летнему учителю Лепойской школы музыки, искусства и дизайна Нормансу Вамже. Подозреваемый арестован, дело передано Бюро внутренней безопасности. Сам полицейский на допросе заявил, что ничего не помнит. Правительство накануне утвердило реформу сети больниц. С 2027 года их начнут делить на 5 уровней. Не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Это будут многопрофильные, региональные и локальные или местные больницы. Смысл реформы в том, чтобы оставить более простую, часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные больницы должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, диагностику, терапию и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную помощь, включая часто нужную хирургию, травматологию, роды и услуги педиатра. Самые острые споры вызвал статус Тукумской больницы, которую планируют отнести к локальному уровню. Вчера министры решили, что Минздрав должен через 2 недели отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой статус. Накануне правительство отложило решение по новому бизнес-плану авиакомпании Air Baltic. При этом Кабинет министров дал мандат представлять интересы государства на встрече в понедельник, 3 августа. В этот день авиакомпания хочет получить с держателей облигаций краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить риск дефолта. Весной государство уже выдало Air Baltic заем в размере 30 миллионов евро. Его надо вернуть до конца августа. Часть денег компания уже выплатила. Глава Минсообщения Рихардс Козловскис из партии Яуну Венутиба заявил, что поддерживает новый бизнес-план Air Baltic, сказал, что государству важно сохранить Ригу как базовый аэропорт и участие в капитале авиакомпании на уровне 25% плюс одна акция. Сейчас государству принадлежит почти 89% Air Baltic, у немецкой Люфтханзы 10% и еще есть миноритарные акционеры. Если деньги частных инвесторов Air Baltic привлечь не удастся, авиакомпания не исключает нового обращения за государственной поддержкой. На зимний сезон ей может понадобиться еще от 100 до 150 миллионов евро. В США сенаторы от Республиканской и Демократической партии согласовали поддержку законопроекта о новых санкциях против России. Документ этот, если будет принят, даст президенту США право вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, уран, природный газ или помогают обходить санкции. Одним из авторов законопроекта был сенатор Линдси Грэм, который умер 11 июля вскоре после визита в Киев. Накануне президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на похороны Линдси Грэма и встретился там с Дональдом Трампом. После переговоров Зеленский назвал встречу хорошей, сообщил, что обсуждалась лицензия на производство ракет для комплексов «Патриот» в Украине, дипломатический процесс и другие идеи, которые могут помочь Украине. Рыночная стоимость Apple вчера превысила 5 триллионов долларов. Акции компании на какое-то время подорожали почти до 343 долларов за штуку. Apple стала второй компанией в истории, которой удалось достичь такой оценки. Первой была Nvidia, чья капитализация превысила 5 триллионов долларов в октябре прошлого года на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на снижение после пика, Apple продолжает оставаться одной из самых дорогих компаний мира. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: обычное.
1: Доброго утречка.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
3: Куда ты звонишь, солнышко?
2: Из Греции. Я отдыхаю, но я же не могу пропустить любимое шоу.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
3: И каперы всех стран, соединяйтесь. А бутер за питонить.
4: Не-не.
0: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
3: Так, да, Танюша Сухарева и Саша Буслаев. Шоу «Люди бодрые» для вас, наши друзья.
5: Доброго утречка.
3: Привет, привет, привет, привет. Так, ну что, значит, за эпиляцию ушей мы поговорили уже, да? Значит,
5: так.
3: Давайте поздравим всех и друг друга, значит, с Днем Тигра. И тигрицы, конечно же. Конечно же, дорогие наши тигрицы, поздравляем вас. Ну, значит, что мы должны знать про тигра?
6: Что?
3: Ну, во-первых, кошачье. Но дело все в том, что, например, не мурчит. Не мурчит вообще.
5: Не умеет?
3: Не умеет мурчать. А что касается рыка, это не для человека, это для своих сородичей. Вот, рычать. Да, то есть между собой. На всякий случай, чтобы вы знали, что если вдруг тигр где-то в малоли, да, то есть где-то, то вы его не услышите. В конечном итоге не услышали. Опа, и половинка Таньки нету где-то. Я похудела быстро. Очень. Значит, узоры, они же полосачи.
6: Они же красивые такие.
3: Знатные полосачи. А вы знали, что если, допустим, побрить или в вашем случае лазерно
5: проэпилировать
3: тигра, то у него такие же полосы и останутся. Рисунок будет точно такой же.
6: На коже?
3: На коже полосы точно такие же, как и шерсть, мех. Вот даже...
5: А ты знаешь, какие они няшные, маленькие?
3: Конечно.
5: Игрался с ними?
3: У меня был опыт, да, у литовцев.
5: Да-да-да, там же.
3: Да? Вот. Слушай, у них сколько? Мы же в разное наверняка время
5: ездили.
3: Короче, и маленького львенка тискал, и тигрята. Очень много. Это прям такое было. Ну, я был с двумя маленькими детьми. Было немножко жутковато. Страшновато по причине того, что зверь есть зверь. Понимаешь? И у него когти все равно у маленького тигренка. А вдруг он начнет играться и случайно что-то зацепит, там, щечку, например. Да? Ну, то есть, это тема такая. Ну,
6: а
3: такая.
6: Вдруг еще мама придет?
3: А так потискать, конечно, да. Кстати, вот, смотрите, слюна тигра содержит мощный природный антисептик. Прикинь, то есть, ну,
5: как... А может, и не так все плохо.
3: Возвращаемся. Половинку откусила, но залезала.
5: Залечила сразу.
3: И побежала, как можешь. И ножки побежали по дорожке. Конечно же. Обожают воду. Значит, пловцы шикарные. Значит, реку, в принципе, 6-8 километров для него проплыть вообще.
6: Ну, не проблема.
3: Не проблема. В воде не спрячешься, конечно же. Зафиксирован даже чувак, ну, тигр-чувак. Значит, более 29 километров проплыл. Ну, вау. То есть он, надо было, чтобы вот оттуда он приплыл, а он вот приплывал оттуда. А там 29 километров. Вот так вот засекли. Прикинь.
6: Видимо, вкусная лама была какая-нибудь.
3: Ну вот.
5: Чуял.
3: Естественно. Значит, прикиньте, дура такая, 300 килограммов, 3 метра длины. В общем, короче, перетаскивать добычу способный в два раза тяжелее своего веса, понимаешь? И затаскивать он даже на дерево, если вдруг что, мало ли.
6: Если необходимо.
3: Ну, не, ну, как бы, ну, чтобы там, ну, полакомиться.
6: И не делиться.
3: Сашкой, конечно,
5: конечно.
3: Ну, короче,
5: от него не спрячешься никак, получается. Ни в воде, ни на дереве.
3: Да, и умеют подражать, кстати, звукам других животных. Для чего? Для того, чтобы заманить.
6: Хитрецы.
3: Геннадий! Гена, смотри, как клюет! Там или там это... О, какой боровик! И ты такой сразу же бежишь. Или там, девочки, апероль готов! Апиролька!
7: Владимир Вал и его друзья
0: на СВХ плюс. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты в Билеши Сервис ЛВ.
5: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно.

0: Ну, а что, если бы я вам предложил бы развлечься, дамы и господа, в свободное времечко, а?
1: Прекрасная
0: что,
1: идея.
0: Что бы вы сказали бы мне на это?
2: А мы не против.
0: Да, конечно. А еще, если бы проявить себя, ну, как бы, развлечения же разные бывают, а если развлечение активное, азартное.
2: Еще и на двоих.
0: Еще и на двоих. Друзья, у нас разыгрывается два пригласительных билета в Infinity Paddle на часик корт. Вот для вас и еще одного человека. От кого вы там делегируете?
2: Просто сами выберите.
0: Давайте будем делать это вместе прямо сейчас.
3: Код доступа.
0: Infinity Paddle, дамы и господа, в клубе Infinity Paddle все разработано с точностью и вниманием к детали. Пространство для тех, кто живет игрой. Infinity Paddle.
2: Современные площадки для паддл-тенниса, оборудованные по международным стандартам, обеспечивают максимальный комфорт игры.
0: Ребятушки, Infinity Paddle, это и аренда вашей площадки, уютные раздевалки, зоны отдыха, все вот это Infinity Paddle. И, кстати, там есть еще и корт радио СВХ.
2: Твой корт. Твоя энергия, твой падл.
0: Подробнее на infinitypaddle.lv. Ну, давайте разыгрываем посещение Infinity Paddle корта на двоих на один час прямо сейчас.
3: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
0: О, ну сегодня разброс, конечно. Давай.
2: Ровно 190 лет назад в этот день в Париже на площади Звезды торжественно открылась триумфальная арка.
0: Ребятушки, внимание.
1: Ой, красота какая.
0: Конечно, триумфальная. Мы быстренько делаем
2: фоточки.
0: Селфи. Значит, внимание, вопрос такой. Парижский, паризьенский. У западной оконечности какого знаменитого парижского проспекта находится триумфальная арка?
2: Детревиль-авеню.
0: Единица.
2: Елисейские поля.
0: Это двойка.
2: Улица кардинала Ришелье.
0: Это тройка, да.
4: Вторая цифра.
2: Сегодня мы отмечаем женский праздник. Международный день губной помады.
0: А мы радуемся, конечно же.
1: Ну, а и... мы красимся.
0: А мы, да, а мы тоже едим. Вот. Значит, внимание, вопрос. Значит, ну, немножечко это самое, ну, уже рассказывали. А из какого природного сырья традиционно получали так называемый гуанин, придающий помадкам, теням и лакам перламутровое свое сияние? Прикиньте.
2: Крылья бабочки.
0: Единица.
2: Рыбья чешуя.
0: Двойка.
2: Пчелиная пыльца.
0: Тройка.
4: Третья цифра.
2: 1954 год. В этот день состоялась публикация первой части трилогии Джон Толкина «Властелин колец».
0: Ребята, огромнейший мега-труд. Вот толкинский вопрос. Ребята, ну, с поддавцой, конечно же. Значит, какой из персонажей «Властелина колец» был просто отравлен магией кольца этого всевластия? Прожил с ним сотни лет, называя его «Моя прелесть». Итак, это кто был?
2: Голлум.
0: Голлум и единица.
2: Фродо.
0: Это двойка.
2: Гэндальф.
0: Это тройка.
4: Последняя цифра.
2: В 2010 году Юрмальская дума в этот день впервые присвоила статус почетного юрмальчанина. Первыми, кстати, стали Раймонд Ваус и сегодняшний именинник Игорь Крутой.
0: Вот так вот. Внимание, вопрос. А какая морская птица изображена на флаге?

0: флаге и гербе города Юрмала, как символ свободы, моря и курортной жизни, ребята.
1: Чайка.
0: Чайка единица.
1: Баклан.
0: Баклан двойка.
1: Ласточка.
0: Ласточка тройка.
2: Отсылайте смсом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи. СВХ плюс. Никакая.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, все готовы к правильным ответам?
2: Да!
1: Ну давайте.
3: Ну давайте.
2: Пора,
3: порадуемся на своем веку, красавица и куку. Но аншанте, аншанте. Итак, внимание, вопрос первый был у западной оконечности. Какого знаменитого парижского проспекта находится Триумфальная арка, друзья? И этот проспект называется Шамс-Элизи. Или
2: Елисейские поля.
3: Поля, вот. Ну, значит, улица кардинала Ришелье. И, в принципе...
2: Детревиль-Авеню.
3: И Детревиль-Авеню.
2: Но это не то.
3: Не бывает. Короче, поехали дальше. Из какого природного сырья традиционно получали гуанин? Ребята, придающий помадкам, всяким теням и лакам перламутровое сияние. Значит, нет, они не обрывали крылья бабочкам.
2: Нет.
1: Это было бы живодерство.
3: Значит, пчелиную пыльцу тоже не использовали для этого. Вот. А использовали? И используют рыбью чешую.
2: И по вкусу вкусно, и по сути вкусно.
3: Ну, конечно, лишая ее запаха какого-то. Ну, а так вообще понятно. Вот, возможно, это одна из причин, почему рыбачки так любят целоваться, ребята. Значит, какой персонаж «Властелина колец» был отравлен магией кольца всевластия, прожил с ним сотни лет, довел себя до ужасного состояния, я вам скажу. Как ваша...
2: Выглядел он жутко.
3: Как ваш стилист...
2: Как ты с утра.
3: Я могу... Как ваш косметолог, я могу сказать, это бардак какой-то. Это бардак. Короче, и кто называл свое кольцо? Моя прелесть. Ребята, звали его Голум. Ну, конечно, Голум. Он был абсолютно голым.
2: Такой лысенький, страшненький.
3: Вот. Но, а с другой стороны, если ты на злах там чахнешь и доводишь себя до такого состояния, вот.
2: Что, сам виноват?
3: Сам виноват, конечно. Поехали дальше. Какая морская птица изображена на флаге и гербе города Юрмала как символ свободы, моря и курортной жизни? Ребятушки,
2: смотри, подсказка. Помогло?
1: Да. Ты участвовал в соревнованиях?
2: Да. Не дай бог.
3: И проиграл. Да. Короче, ну, значит, я просто скажу сразу. То, что мы зачастую, ну, с детства еще называли бакланом, я не видел, честно говоря. Ну, где-то это там в дальней Юрмале, скорее всего, возможно, к нам прилетают бакланы. Короче, баклан – морская птица. Но она это небольшая чайка, ребята. Баклан радикально черного цвета. Радикально черного цвета. С длиннющей шеей, короче. Ну и клювик, по-моему, если не ошибаюсь, желтый у него вообще. Mm-hmm. Вот это баклан.
1: Ты меня сейчас удивил. А те, которые у нас вот в 5 утра орут
3: это
1: в Риге, в городе.
3: Серебристая чайка, да. Называется это. Ну, есть еще альбатросы, но такие, они не орут в городе, потому что, ну, они просто гигантские. Там вот эти морские альбатросы, они размером с индюка огромного. То есть там где. А то, что большая, это самая серебристая чайка, прикинь.
1: Всегда вообще бакланом называли.
3: Вот именно поэтому я и сейчас как бы так наступаю вам на мозольку.
1: Пошла гуглить.
3: Просто вбей слово баклан, ты все поймешь. И там чайки рядом не стояло. Объявляйте, пожалуйста, код доступа.
2: Код доступа на сегодня 2211.
3: 2211?
2: Да.
3: Очень хорошо.
0: Загорал Егорка в Булдуре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал. После пригорки.

0: лето на плюсе.
1: Я тебе клянусь, я не знала, что бакланы черные. Ты чего?
2: Все, затем вы закрыли. Сколько вам было лет, когда вы узнали, что баклан — это не баклан?
1: Сейчас
2: баклан — это другое.
3: Как многого ты, Танечка, не знаешь?
2: Сейчас нет. Вот видишь, как.

0: Мега-шоу «Люди бодрые». Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Пруфы присылают, что серебристая чайка – это баклан. Вот, интернет врать не будет. Слушай, ради прикола, вбей детеныш павлина. Сейчас этого нейрослопа, там столько вообще, такие маленькие и павлинята. Обратите внимание, и причем с каждым...
2: Какие они потешные.
1: Ну, это нейрослоп, вы понимаете это, да?
3: Ну вот погоди, ну вот есть фотка.
2: А, это вот это?
3: Вот это. Ну это же реально.
1: Ну вот я еще раз вам говорю, ребята, вот все, что вы видите, вот это какая милашка, это все нейрослоп. И этим все заливается сейчас интернет. И вот у нас спустя, я не знаю, что будет спустя 5 лет, ты просто будешь открывать, а там какие-то вымышленные персонажи. Вот. А что касается этого самого... Белая птица, баклан, все вот это вот. Олег, прекрати.
3: Остановитесь.
1: Прекратите, пожалуйста. Генерализировать частные случаи. Все. Я по большому счету, ребята, пока дать правильные ответы не могу по причине того, что у меня немножко подвис WhatsApp-терминал. Да,
3: подождем, пока все дойдет.
1: Да-да, там что-то быкш, знаете, как зависло, потом быкш, пачка выкидывается, еще пачка выкидывается.
3: Сугенберг спать.
1: Ну, немножко глюч. Немножко глюч. Слушайте, давайте пока не началось, возможно, вы уже проголодались. Вполне себе. Ребят, давайте сегодня международный день, ну как бы не международный, конечно, в США. А они, в принципе, родоначальники. Сегодня день куриных крылышек, ребята. Давайте поаплодируем. Так, у меня вопрос. Вот смотрите. Значит, стройная, красивая девочка. Как относишься? Понятно. Понятно, что, например, что-нибудь такое изящное, это твое. Что с куриными крылышками, скажи?
2: Прекрасно все.
1: Прекрасненько,
2: прекрасно.
1: Да? Наш человек.
2: Так что ваш потекло.
1: Значит, так, ребятушки, прикиньте, что еще до 60-х годов прошлого века куриные крылышки считались наименее ценной частью птицы. Вот, ну, соответственно, на мясных фабриках и в магазинах их либо вообще, ну, как бы выбрасывали, либо продавали за копейки беднякам для варки бульонов. Ну,
2: ой, они просто не знали, насколько это вкусно.
1: Хотя, хотя тоже сами понимаете, ну, с крылышка на вар-то, ну, такое не очень большое. Единственное, кости, если там проваривать. Ну, ладно, никому и в голову не приходило подавать крылья как самостоятельное блюдо вообще. Рождением же знаменитых тех самых вот этих крылышек считается 64-й год прошлого столетия. Ну, то есть совсем недавно. Тереза Белиссимо, совладелица бара в городе Баффало. Сечете? А там же прям, ну, целые традиции, да, Баффало на данный момент уже. Случайно получает от поставщика слишком большую партию крыльев вместо филе. А за это было уже уплачено. А это, ну, то есть заказ был... Это не он ошибся, это она ошиблась. Заказ неправильно разместили. Да, прикинь, он привозит. Как заказывали, все, 10 заказали, вот 10 привезли ящиков. Короче, чтобы не выкидывать продукт, она обжарила их во фритюре, обваляла в остром соусе со сливочным маслом и подала, внимание, сыну и его друзьям с сельдерейкой и соусом blue cheese. Не знаю, что это за соус такой. Короче, американский какой-то. Блюдом мгновенно становится хитом.
3: Всем так понравилось.
1: Один раз попробуешь, ну и все. Ну, как бы... Невозможно уже оттянуть. Значит, что касается куриных крылышек, особенно, конечно же, в США, вот, как бы, это прям, ну, такой культ. Особенно, если идет чемпионат, финал чемпионата по американскому футболу.
3: Супербол, то есть.
1: Ну, супербол он называется, да. И вот к этому моменту все готовятся. И это, знаете, как вот елку ставить в Новый год, например, ну, образно выражаясь, рождественскую ель украшать, да?
2: Там скупают крылья?
1: Там, короче, есть крылья вот эту неделю вообще просто вот это вот неделя супербоула, они все едят крылья. Если ты ешь не крылья, то ты, я не знаю...
3: Предатель.
1: Девчонка. В общем, короче, 1,5 миллиарда крылышек съедают за недельку. А? Нормально? Вот такая штука.
2: Вот это да.
1: Но вы понимаете, что у крыла есть... Любой вам повар скажет, у крыла есть 3 части. Крылышко делится на 3 части. Первое, значит, первое кончик, он самое... Вообще, ну, отдайте его собачке.
2: Хотя лучше
3: даже собачка такой не будет кушать.
1: Это я специально просто сказал, чтобы... Ну, какой-то незнакомой собачке отдайте. Короче, а там не мясо, ничего вообще. Его отрезают, ну, конечно, рачительные, ну, у которых, ну, нормальные повара, у которых вообще ничего не пропадает на кухне, все идет в этот самый. Если сегодня банкет, завтра что? Солянка. Ну, в общем, короче.
2: Все в топку.
1: Кончик, где из кончика нет, делают исключительно бульончик. Вот, ну, это в лучшем случае, конечно же. Вот, а так вообще, ну, как бы, используют две средние части. Вообще серединка, серединка, в серединке в ней две косточки. Ну, помните? Когда
2: конечно.
1: Там двойная косточка. Называется флэт, товарищи. Или флэт. Средняя часть. Вот. В ней больше хрустящей корочки и сочного мяска. Знаете, когда его по фритюре так. Да-да-да. А есть еще плечико. Это как маленькая ножка по виду она. Это вот... И американцы называют драмета. Драмета. Плечико, да? Плечевая часть. Вот. Маленькая куриная ножка такая. Вот. И, короче, ну, естественно, есть драка среди тех, кто считает, что настоящие крылышки это драмета, а другие топят за флэт. Флэт вот это...
2: Я другие.
1: Острая. Mm-hmm. Ну, я, честно говоря, и то, и другое хочу.
3: Драка на куриных ножках.
1: Хочу прямо сейчас. Вот. Ну, я посмотрел, естественно, нам нужны чемпионы, кто съест больше всего. Прикиньте себе, ежегодный чемпионат по поеданию крылышек проходит. Значит, в Филадельфии абсолютный рекорд принадлежит, ребята, девочке.
3: Ой.
1: Зовут...
2: Поняли.
1: Ха, выкуси, выкуси накуси. Значит, Соня Томас, короче, по прозвищу Черная Вдова. Она смогла съесть 181 крылышко за 12 минут. Короче, там еще время, понимаешь? Ну, то есть, нет, я просто представил себе, почему она Черная Вдова. Ну, прикинь, значит, муж становится к грилю на майские праздники.
3: Так.
1: И не может отойти до Рождества. Ну, кто это выдержит, конечно же.
3: Слушайте, вот сейчас вот пора... Вот
2: аж это... слюна пошла, да?
1: Да-да-да.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletickets.com.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Ну что, гаврики, мы готовы уже, выдав правильные ответы, сведя в общую таблицу всех тех, кто, естественно, победил сегодня в коде доступа.
3: Кто прислал 2-2-1-1.
2: Четыре цифры заветные, и сейчас будем, конечно же, награждать. А чем мы награждаем, пожалуйста? Чем мы награждаем?
4: А у нас сегодня будет часик для тех, кто захочет поиграть в Infinity Paddle.
2: Ребята, это час корта для вас и еще вашего визави.
3: И вашего друга.
2: И вашей подруги, вашей скво. Пожалуйста, играй, не хочу. Итак, внимание, внимание. Пожалуйста. 39 человек сегодня.
3: Молодцы.
2: Молодцы.
4: Много вас.
3: Молодцы и молодцы.
2: Молодцы и я с красной девицей. Давай,
3: так,
2: выбирай.
3: Кто циферку называет? Я?
2: Да все равно.
3: Давай, начну я. 17-й.
2: 17-й. Сверху, снизу?
4: Снизу.
2: Снизу. Ну и как бы, ну, я скажу WhatsApp и все.
3: Давай.
2: Окей. Эй, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
3: 17.
2: 17, товарищи.
3: Кто?
2: Внимание, Екатерина. Екатерина, внимание. Проверю еще раз. 2-2-1-1.
3: Все верно.
2: Все правильно. Катенька, твой телефончик, я скажу вам, на что заканчивается. Заканчивается на 85-64.
3: Умничка.
2: Мы поздравляем тебя, Катенька. И часовой корт от Infinity Paddle. Прямо сейчас мы тебе пригласительные пришлем. От сердечка к сердечку. И ваши ракетки.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые.

0: быстрые на СВК плюс.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Днем по стране 21-25 градусов, у моря на 1-2 градуса прохладнее. В Лепе-Венспилсе сегодня плюс 18, плюс 19 градусов, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 24, в Риге плюс 23-25.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция за сутки зарегистрировала больше 150 ДТП. Травмы получили 9 человек. После ЧП в Курзамском городке Прекуло, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь, заявление главы МВД Домбровы. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану Air Baltic.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за сутки в Латвии были зарегистрированы 152 ДТП. Травмы получили 9 человек. Обошлось без погибших. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе 2 под наркотиками. В целом начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 344 административных протокола, из них 175 за превышение скорости. Пожарно-спасательная служба сообщает, вчера при возгорании автомобилей пострадали 2 человека. В Лепое на улице Лачприша горела легковая машина и ворота гаража. Пострадавшего еще до приезда служб спас прохожий. Кроме того, ночью под Резекне горел грузовой фургон. Там тоже пострадал человек. В целом за сутки служба получила 34 вызова, из них 20 на спасательные работы, 6 на тушение пожаров. 7 вызовов оказались ложными. После ЧП в Курзамском городке Прекуло, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь. Об этом сегодня в эфире государственного Латвия с радио заявил министр внутренних дел, представитель нацблока ВИС Латвии ТБЛ ННК Янис Домброва. По словам политика, тесты на алкоголь будут проходить, к примеру, сотрудники, которые ежедневно носят оружие и пользуются служебным автомобилем. У руководства Южно-Курзамского полицейского управления затребованы объяснения по поводу инцидента в Прекуле. Министр допустил, что начатая служебная проверка может закончиться сменой руководства. Убийство в Прекуле сегодня еще раз прокомментировал и премьер Латвии Андрис Кулбергс из партии Апвенотис Сарекс. В эфире ТВ3 он признал, что случай из ряда вон выходящий и недопустимый. При этом глава правительства не считает, что этот инцидент свидетельствует о серьезных систематических проблемах с алкоголем в полиции. Напомню, поздно вечером в воскресенье на празднике города в Прекуле пьяный 24-летний сотрудник полиции Андис Силниекс, находившийся не при исполнении, спровоцировал драку и нанес смертельный удар 59-летнему учителю Лепойской школы музыки, искусства и дизайна Нормансу Вамже. Подозреваемый арестован, дело передано Бюро внутренней безопасности. А сам полицейский на допросе заявил, что ничего не помнит. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану авиакомпании Air Baltic, но при этом предоставила мандат представлять интересы государства на важной встрече в понедельник, 3 августа. В этот день авиакомпания хочет получить сдержателей облигаций краткосрочное финансирование, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить риск дефолта. В понедельник состоится собрание держателей облигаций. Весной государство уже выдало Air Baltic заем в размере 30 миллионов евро, который надо вернуть до конца августа. Часть денег компания уже выплатила. Правительство вчера утвердило реформу сети латвийских больниц. С нового года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Многопрофильные, региональные и локальные или местные больницы. Смысл реформы в том, чтобы оставить более простую и часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные больницы должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, диагностику, терапию и лечение хронических больных. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную помощь, включая часто нужную хирургию, травматологию, роды, детскую помощь. А самые сложные случаи, вдобавок ко всем прочим, будут брать на себя крупнейшие больницы, то есть Восточная, Страдыня, Детская и так далее. Самые острые споры в правительстве вчера вызвал статус Тукумской больницы, которую планируют отнести к локальному, местному уровню. В итоге было решено, что Минздрав должен через 2 недели отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой статус. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: СВХ+.
1: Ну, как хорошо, как хорошо, как замечательно. Значит, Данюша Сухарева и Александр Буслаев, ребятки, голос.
2: Это мы.
1: Значит, так, ребята, ну, начнем с хорошего. Сейчас просто то самое время, когда, ну, мы разбираем корреспонденцию. Нам ребята пишут, и девчата пишут различные письма, каждый про свое. Сегодня, значит, восторг, сегодня радость. Борис прислал фотоотчет. Ну, я так понимаю, выиграл у нас Покроевскую усадьбу, Покроев-Мужа.
3: Все верно, да.
1: Цветов, да-да-да, прислал оттуда, восхищен, фотоотчет прислал.
3: Цветочный Борис.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну и мы рады угодить, но с другой стороны, как бы, это же мы тебе не подарили, ты сам заработал, поэтому пиши всегда, вот, это твой трофей.
2: Да, понравилось, понравилось.
1: Конечно,
2: да?
1: Конечно, конечно. Да, так, внимание, внимание. Значит, сегодня тот самый день, когда, ну, так уж вышло, да, что в этот самый момент была заложена, и потом открывается триумфальная арка.
3: Да, в этот день была открыта.
1: В Париже.
3: 190 лет назад.
1: Ровно 190 лет назад. Один из символов Парижа, да, то есть, ну, на втором месте, наверное, просто после Эйфелевой башни, если кто-то будет, ну, допустим, делать опрос.
3: Ну и Нотр-Дам где-то там.
1: Ну, Нотр-Дам будет ниже, чем триумфальная арка. Вот,
2: значит, не попасть. Ты
1: ну, она же арка триумфа. Прикинь, значит, в 1810 году, когда Наполеон въезжал как раз в Париж со своей новой женой Марией Луизой Австрийской, между прочим. Она говорит, сейчас моя очередь триумфа. Значит, триумфальная арка была готова лишь до уровня фундамента. Вот так вот, типа, готова, не готова.
3: Не успели.
1: Ну, а торжественность момента-то портить нельзя?
3: Нельзя.
1: Значит, что сделали? Император приказал соорудить загодя на фундаменте точный макет триумфальной арки в полный рост из дерева и, то есть, раскрашенного холста в натуральную величину, чтобы все было. Все, и как бы...
2: Выкрутились, получается.
1: Не, ну нормально, почему бы нет?
3: Ну, как по-другому-то?
1: Конечно, никак.
3: Через фундамент же не проедут.
1: Кстати, ну, из-за такого, ну, блин, фантастического, представьте себе, значит, вот эта же арка от стены до стены там 14,5 метров.
3: Да.
1: Короче, в 1919 году, в честь празднования окончания Первой мировой, французский летчик Шарль Годфруа совершает дерзкий трюк. Внимание! Представьте себе биплан. Ну, то есть это самолет, у которого с каждой стороны по два ряда крылья. Биплан. Он пролетает, вот вписавшись в эти 14,5 метров. А его размах крыльев вообще, да, 7,5. То есть получается так, что ты на скорости летишь, у тебя по 3 метра с каждой стороны остается.
2: Немножко экстремальненько.
1: Ну, очень немножко экстремальненько. Должен был, кстати, этот трюк исполнять его друг, но он погиб при другом там каком-то за 3 дня до этого, понимаешь? И как бы потом он взял. В общем, короче, вот такая штука. Ну, что касается папье-маше, я просто хочу очень рассказать эту историю. Эта история прямо сейчас, ну, по большому счету, происходит.
3: Свежак.
1: Свежачок. Значит, внимание, один итальянец, вообще красавчик на самом деле, 20 лет выдавал декорацию из, ну, назовем это, из папье-маше, из палок, за древнеримский амфитеатр. За это время фальшивку успели посетить тысячи туристов. Внимание, ребята. Значит, он возвел морской амфитеатр Беррико, порт ангелов, и объявил его одним из древнейших и крупнейших амфитеатров римских мира, и водил туда туристов за какие-то, ну, смешные 40 евро за билет, короче.
3: Это ж сколько?
1: Это же это сколько? Итальянец рассказывал о находках времен неолита, Древней Греции, про Рим, а еще уверял, что сюда приезжали Юлий Цезарь с Клеопатрой. Значит, по его же, кстати, легенде, амфитеатр построили, значит, примерно на 400 лет позже смерти Цезаря. Но это никого не... Ну, ты заплатил 40 евро.
2: Просто никто не проверял?
1: Никто вообще никак не проверял.
3: Все верили.
1: Значит, кто разменивается на такие мелочи, когда ты заплатил 40 евро за билет?
3: Всего лишь.
1: За билет? Что ты будешь там сравнивать? Подожди, а когда же это у нас Цезарь-то умер. Да, в общем, как он сюда мог приезжать? Нет. Значит, на деле древние руины были собраны из, ну, естественно, из современных блоков, сложенных друг на друга. Состаренная штукатурочка, да.
3: Ну,
1: можно, в Ютубе можно посмотреть, как состарить, да, да. Вот, колонны отлили из цемента, статуи сделали из гипса, отдельные конструкции из стеклопластика и папье-маше. Ну, легенда...
2: Кто ему запретит, да?
1: Легенда работала в амфитеатре. Экскурсии проводили, костюмированные представления проходили. В Инстаграме красиво все это выглядело. Исторические реконструкции и прочее, прочее, прочее, прочее. Шоу закончилось, когда до древнего амфитеатра добрались профессиональные археологи. И прикинь вообще, ну, то есть для чувака, который шарит в этих датах всех, понимаешь? Потому что тебе начинают там даты накидывать экскурсовод, а ты уже... Ну, как бы фильтр у тебя стоит, вообще не слышишь это.
3: Друзья, а когда
1: 328? Да, где здесь у вас буфет и так далее? Короче, а тут археологи пришли, что это вообще такое? Как это? Что это? Какое это? А они-то знают, как выглядит старинное и нестаринное. В общем, короче, они его, ну, вычленили, но, честно говоря, значит, ну, они его разоблачили, но что-то мне подсказывает, я не знаю, что, как бы, ну, к ногтю его никто не привлечет.
0: Люди бодрые.
3: Ну, что, в долю возьмут?
0: Владимир Вал и его друзья.
4: На СВК+.
1: А там еще прикол, понимаешь? Но там, знаешь как, больше чем уверен, что возьмут и в долю, только по одной простой причине, что, ну, во многих путеводителях того региона это уже значится как одна из must-see, ну, таких достопримечательностей, да. А все уже, буклеты все напечатаны, все.
3: А туристы просто
2: нельзя.
1: Ну, конечно, а по геолокации сколько фоток, допустим, в Инстаграме, а где это? А вот здесь, вот обязательно, вот мимо будем проезжать, обязательно заедем и так далее. Ну, как бы, ломать, ну... Ломать не строить, конечно, но тем не менее. Значит, чем закончится история, сейчас набрали попкорна, как раз таки и ждем, и ждем.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра €49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
8: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

0: Так, дорогие друзья, да, мы готовимся. У нас есть два пригласительных билета на Open Air, на фестиваль электронной музыки.
1: Seagull Fest,
0: да. В ближайшее время будем разыгрывать. Единственное, что у нас даже облегчается задача, если мы должны были, ну, как бы идти до четверга, вернее, даже до пятницы искать финалистов, да, то мы сделаем таким образом, что Seagull фестивалю мы сегодня найдем второго финалиста, и среди этих двух как раз-таки и разыграем два пригласительных билета на 1 августа, ребята, на фестиваль электронной музыки.
2: Стадион Локомотив,
0: да-да-да, сейчас мы... Давайте немножечко старого отеля, одна из наших любимых версий, которую когда-то сделал проект Chico, взяв за основу, конечно же, Жанну Агузарову в составе «Браво», друзья. После чего сразу же, в принципе, клевета на Левитана. Что-то невнятное, которое вы должны будете трансформировать во внятное. Ушки на макушке, будьте готовы, ребята.

0: клевета на Левитана.
1: Вот оно, ребятушки, один из самых ярких голосов современной поп и электронной музыки. Резидент Tomorrowland Джон Ньюман, Великобритания, летит к нам. А также международный диджей, продюсер и автор хитов, чья музыка взрывает танцполы по всему миру, Уильям, Франция. Итак, все это, друзья, и также, естественно, наши диджеи из Прибалтики со всей собраны 1 августа на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Seagull Festival.
2: Полномасштабное open-air шоу с международными звездами, лучшими диджеями стран Балтии, мировыми хитами, огненным шоу и та самая мощь, которую можно прочувствовать только на большом фестивале.
1: Open-air Seagull Festival 1 августа. Стадион «Локомотив» Даугавпилс. От нас диджей Эдгар Сторм также пополняет когорту диджеев. Ребятушки, прямо сейчас мы разыгрываем квоту в финал и сейчас по возможности как раз таки и проведем жеребьевку. Вчерашняя и сегодняшняя, да. Складываем все воедино. Ну и, конечно же, нам было приятно, нам было очень приятно. Значит, к нам пришла Таня со Сухаревым, мы сразу поняли, что Таньке Сухаревой нужно напихать полный рот.
3: Вот почему сразу опять мне? Вот Таня ни разу не напихивали.
1: Замолчи! Замолчи! Не, ну а как? Ну понимаешь, ну...
3: Справедливо!
1: Знаете, говорит, много болтаете, много болтаете. Значит, полный рот билетов. Сегодня, значит, дважды мы повторяем одну и ту же фразу. Ребята, вы ее услышите сейчас из своего радиоприемника. Задача. Услышали фразу, поняли ее. Ну и, естественно, транскрибировали. То есть вы превратили из звуков, вы превратили это все в буквы. Значит, написали нам эту же фразу и прислали обратно
3: на WhatsApp.
1: Как раз таки.
2: 25-45-25-25.
1: Ребятки, давайте. Мы прямо сейчас будем дважды повторять фразу. Одну и ту же. Сначала ее скажу я, потом ее скажет Таня. Вот, а вы сразу же поймете все, напишите и пришлете. И вот уже, пожалуйста, два пригласительных билета. Seagull Festival.
3: 1 августа.
1: Тише. Воды ниже травы. Поехали.
4: Так скажу, праздников много не бывает. Так скажу, праздников много не бывает.
1: Ну, плюнули ходня же. 25-45, 25-25.
2: Чеши.
1: Чеши.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: будьте бодры. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Ну, как раз настал момент, когда мы можем выбирать, товарищи, выбирать из этого каскада правильных ответов на сегодняшнее задание. Значит, напомним, что...
3: Какое было задание-то вообще?
2: Сумятицу мы дали, вот, и звучала она так. Так скажу, праздников много не бывает.
4: Так скажу, праздников много не бывает.
2: Ну вот, и, значит, и казалось бы, ну, со прямо со стороны вот чувствуется, да, значит, что легкотня же.
5: Ну, легкотня, легкотня.
2: Легкотня, но тем не менее, так скажу, что пряников много не бывает, кто-то услышал. Ландышев.
3: Ландышев.
2: Гландышев много не бывает. Так скажу, валенков даже много не бывает. А на самом деле...
5: Все-таки вы что-то другое услышали.
2: У вас просто опыт небогатый. Вот, а я могу сказать, бывает. Так, друзья, значит, мы рассматриваем только те версии, которые сегодня, ну, напрямую отражают и исполняют задания. Вот.
5: То есть правильные.
2: Так скажу, праздников много не бывает. Пожалуйста, 69.
5: Ух ты!
3: Ух ты!
2: Ух ты! Мы вышли из бухты. Ну, конечно. Давай, до скольки считаем?
3: Шестой.
5: А давай сверху.
2: Хорошо. Кого сопли, тот снизу. Внимание, сверху. Шестой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наталья. Так, проверяем. Так скажу, праздников много не бывает. Ну, как бы вся пунктуация нам не нужна была. Вот поэтому можно и без запятых, естественно.
3: Попрощаем.
2: Телефон заканчивается на 60-40. Мы поздравляем тебя, Наташенька. Сегодня перст судьбы выбрал тебя из гигантского количества, между прочим. Вот. Сейчас, в принципе, по большому счету, у нас впереди большой финал.
3: Да? Именно так.
2: Из двух, между прочим. Тут пан или пропан. По крайней мере, сейчас. К этому моменту именно так это звучит. Друзья, значит, мы будем разыгрывать два пригласительных билета на первое число августа месяца.
3: Сигл Фест.
5: Стадион Локомотив.
2: В Даугавпилсе. Ребятушки, это Open Air. Огромное мероприятие электронной танцевальной музыки.
1: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Но... Ой, конечно, ну, девчонки особенно, конечно же, любят такое. Любят очень, когда свадьба. Это вот такое ми-ми-ми. Ага.
3: Любишь? Это красиво,
2: любишь,
3: да.
2: Конечно. Слушайте, блин, это, конечно же, ну, это запредельно. Я просто поверить просто не могу.
4: Что случилось?
2: В этот день в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола, тогда еще принца Чарльза и Дианы Спенсер. Принцесса Диана, та самая, понимаешь? Mm-hmm. Так вот, теперь внимание. Было это 45 лет.
1: Что?
2: Назад, блин. Простите, я не хотел. Вот так вот. Ау, как больно. Значит, так, короче, ну, давайте, девчонское сначала, да, вот легендарное платье свадебное. Значит, рассказываю для тех, кто не знает, вполне 45 лет назад, тоже это самое. Может, фотки видели, может, не видели. Значит, шелковая тафта и цвет слоновой кости. Значит, ребята, шлейф длиной 7,5 метров. Представляете себе? Ну, естественно, дизайнерский проект. Вот, чтобы поместиться с этим гигантским шлейфом в стеклянную карету. Ну, потому что там же все...
4: Карета небольшая.
2: Платье пришлось буквально сминать. Вот, для чего Диана... Ну, из-за чего Диана прибыла к собору заметно помятой.
3: А ты попробуй залезть туда.
2: Не, ну, конечно. Ну, опять же...
3: В обычном платье ты не залезешь нормально.
2: Складно было на бумаге, да забыли про овраги. Понимаешь? Ну, то есть, как бы, работают модельеры отдельно. Значит, те, кто делают, придумывают процедуру кортежа, это уже... Это разные люди, вот. И, соответственно, ну, они же придумали, чтобы красиво стеклянная...
4: Они не общаются.
2: Между собой. Слушай, и вот здесь вот тема, прикинь, вот смотри, какая ситуация. Ну, представляешь себе, ну, принцесса Диана, да, выходит замуж, да, за короля Англии, и, естественно, может быть все что угодно, например, саботаж.
3: Ну, так.
4: И, например?
2: Ну, кто-нибудь зеленку, например, ну, образно выражаясь, ну, испортит платье. Короче, они сделали дубликат. На всякий случай, как бы сменное платье точно.
3: Продумали.
2: Вдруг что? Ну, немножко оно было немножечко чуть-чуть другое, но как бы оно не понадобилось.
3: Никто не заметит.
2: Хорошо, ну, как бы. Завершая церковь, теперь, внимание, интересное начинается. Завершая церковную церемонию, там же все как бы в церкви, там все.
3: По-серьезному?
2: Братья-католики-лютеране. Чарльз, жених, забывает поцеловать невесту у алтаря. Ну, ему никто не... Ну, ему никто не напомнил.
4: Чего мне не напомнили,
2: ну, слушайте,
4: а?
2: Ну, на самом деле, когда стоишь у алтаря, там вообще...
4: Не до того.
2: И так дуреешь вообще. Еще и жарко,
3: а
2: понимаешь?
3: А там же часами стоять.
2: Так, часами, во-первых, стоять. Во-вторых, там вся вот эта атмосфера. Да еще и свадьба. У тебя ты как шальной, как чумной. Ты, конечно, тебе, если не напомнят, как ты вспомнишь, что надо поцеловать?
3: А народу-то столько, да, не ты напомнил.
2: Он забыл поцеловать. Ну, это такое, это же фиаско такое. Это невесту-то не поцеловал,
4: это,
2: да?
4: Фиаско, братан.
2: Это, братан, фиаско немножко. Так вот, значит, и чтобы исправить эту неловкую ситуацию, потому что все такие, знаешь, они пошли, все, ушли из этого, и все такие, типа, поцеловать невесту, там, ну как это? Нет, забыли. Короче, чтобы эту неловкость исправить, они выходят на балкон, потому что там с другой стороны, ну, те, кто, естественно, не попали в...
3: Вовнутрь.
2: А кому разрешат? Ну, там же избранные. Ну, представляешь, со всей Англии титулованные люди, понимаешь? И прочие спонсоры. Естественно. Но вся толпа, там, ну, все запруженные улицы и так далее. И вот они выходят на балкон, вот где их приветствует толпа. И вот там они целуются.
3: Все-таки
2: и...
3: вспомнил.
2: Ну как, нет.
3: Подсказал кто-то.
2: Кто-то наверняка подсказал, конечно. Да. Помнишь, как это... Возвращаются после свадьбы вот, домой, и жених не может ключом попасть в скважину. И невеста, жена его такая, на плохое начало. Ну вот, и то же самое, не поцеловал. И вот они поцеловались на перроне, на балконе на этом. Вот, и так, внимание, зародилась знаменитая традиция королевских поцелуев на балконе с тех пор. Ну, то есть, как бы, ну, подержали. Не, ну, мне кажется, что вот этот первый поцелуй должны, ну, как бы, увидеть, ну, много людей.
4: Все.
2: Ну, например, все, потому что запредельная телетрансляция, естественно, была. И там, посмотрели, просто рекорды бьют. Ну, еще бы, королевская семья празднует день свадьбы. Конечно, это очень круто. Ну, и вот показать всем поцелуи, это очень хорошо, братец Луи.
4: Конечно.
2: Вот. Туфли тоже были специальные, между прочим.
3: Так. Она же вроде одного роста была с Чарльзом, нет?
4: Ну, он же маленький.
2: Ну, он-то маленький, а она 1,70 на секундочку 8. Это ее родной рост, понимаете? Да. 1,78. А прикинь, вот, а он там, ну, сколько принц Чарльз? Ну, давай,
3: примерно так же.
2: Ну, примерно там, ну, 1,70
5: 73, может быть, он там, наверное, да?
3: Да.
5: Ну, давай, принеси.
4: 174.
5: Почти отгадал. Короче, ну, у меня такая же, кстати, разница с моей женой, получается. Она тоже 1,78 м, да, а я 1,74 м. И, соответственно, если она надевает шпили, что тогда происходит?
3: Ай-яй-яй.
5: Ну, что значит?
3: Для фотки некрасиво.
5: И сама ты ай-яй-яй, на самом деле. А что ты думаешь, я это самое, как бы, ну, почему я, как бы, женился-то, это самое? Мне просто не ай-яй-яй, мне типа, окей, very good. Очень хорошо. Но, тем не менее, как бы, вот все-таки стереотипные люди сидят вот передо мной.
3: Ну, да,
5: Таня вот. Сухарева.
3: Слушай, если бы я была бы 1,60 м, да, я бы, может, так и не думала. Я 1,74 м.
5: Да.
3: Это сложно.
5: Да, да.
3: Шпильки
5: да.
3: не надеть. Но
5: все равно ты по сравнению с принцессой Дианой все-таки низкопольная.
3: Ну, так-то да.
5: Но, тем не менее, слушайте, ну, в общем, короче, вот из-за таких вот снобов, да, которые считают, что обязательно девушка должна быть пониже, чем юноша.
4: Во вот. Все виноваты вы.
5: Короче, ей не дали надеть шпили, черт возьми.
3: Я закатила глаза, если но, что.
5: Нет, хорошо. А то цокнула.
3: Конечно, цокнула.
5: Цокнула языком, да, хорошо. В общем, короче, ей сделали такие вот эти туфельки, сделали на очень низеньком каблучке.
3: Минус 2 сантиметра.
5: Ну, чтобы не казалось. Я, честно говоря, надо было 10 сантиметров шпили дать принцу. И вот, хорошо. Ходи, далеко бы не убежал бы заодно. Конечно, да. Ну и, ребятушки, а что еще? Давайте заглянем туда, в колуары. Свадебный прием, гости там подали.
4: Это самое вкусное.
5: 27 различных тортов подавали. Ну, потому что и народу много, да, конечно. Ну, и каждому по-своему. Главным стал официальный 5-ярусный фруктовый торт высотой выше 1,5 метра, весом около 225 килограмм. Ого. А теперь, внимание, приготовленный военно-морскими силами Великобритании.
4: Внутри товарищ майор сидит.
5: Слушай, я не понимаю. Вот серьезно, то есть, ну, а что, у них там, ну, считается, что моряки...
3: И кондитеров нету?
5: Моряки самые лучшие кондитеры, шоколадье, что ли? Я не понимаю. Ну, ВМФ Великобритании.
4: Ну, они долго там ходят. Научились, видимо.
5: Ну, а у них, говорит, всегда есть морепродукты, да.
6: Люди бодрые. Владимир Белл.
7: Владимир Белл и его друзья.
6: Люди бодрые на СВХ+.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
9: Свежее?
10: Свежее.
9: И местное?
10: Верно.
9: Без добавок?
10: Без добавок.
9: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
11: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
12: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
13: Что? Как?
12: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
14: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Так, ну что? Надо же успеть. Давайте сделаем таким вот, давай вот таким вот образом сделаем. Нам нужно подвести итоги нашей игры Левитана Левитана. В конечном итоге это два человека.
2: Это Вадим и это Наталья.
1: Вадим и Наталья. Значит, ну, жеребьевка будет очень простой. Вообще, это могли бы играть в какой руке, но хороший шар в руке не спрячешь. Mm-hmm. Поэтому мы используем наш золоченый кубок Стэнли.
2: Наш любимый.
1: Наш любимый кубок Стэнли. Туда помещаем два шара. Один с цифркой... первый с цифркой один. Это получается у нас Вадимка означает, потому что он вчера уже как бы, ну, пришел. Не надо так близко микрофончик этому, ты же вырываешь.
2: Я извиняюсь.
1: Ну, зачем же так? Вот.
2: Мне стыдно. Значит,
1: и цифрка два, второй шар с цифркой два, это сегодняшняя наша Наташенька. Ну, давайте, тут в принципе, у кого самые красивые на маникюренные лапки?
2: Выбор очевиден. Конечно, я.
1: Танюша, в принципе, ты сейчас достаешь шар, который является... Мы сейчас играем в кукушонка, поэтому кукушонок остается в гнезде, понимаешь?
3: Да.
1: А он выкидывает шарик, поэтому не спеши объявлять победителя сразу, когда ты этот номер увидишь, потому что как раз-таки номер не является номером победителя. А вот второй...
3: То есть я, получается, несчастливая рука?
1: Нет, почему? Ты сейчас кукушонку помогаешь. Ты рука кукушонка. Нормально?
3: Кукушонка.
1: Кукушка, кукушонка.
3: Так, вы готовы?
1: Да мы уже давно готовы. Мы ждем тебя.
3: Тогда вот, вытащила.
1: Итак, кукушонок выбросил какой номер?
3: Номер один.
1: Он выбросил номер один. Доставай, значит, второй. Проверяем. Может, на всякий случай, чтобы он тройка.
3: И остался у нас номер два.
1: Тройка, чтобы не было написано. Мало ли что. Мы поздравляем Наташеньку. Два пригласительных билета на Open Air танцевальной музыки Seagull Festival в Даугавпилсе.
2: 1 августа, стадион Локомотив.
1: Поздравляем с победой. Вот и прямо сейчас
2: вышлем.
1: Пересылаем, да.
0: Радио СВХ+.

0: Спасибо. Пора настало прощупываться, ребятушки.
1: Уже?
0: Пора прошла. Пришла, наконец-таки. Я предоставляю вам эту возможность, конечно же. Махни серебряным крылом уже.
1: Ну пока, ребятушки, я буду скучать.
0: Да, не ври. Не ври, конечно. Саша, ты будешь скучать?
2: Обязательно.
0: Блин, какие вы, конечно, лживые. И только я. Одна сплошная вылитая правда и чистота, ребятушки. Спасибо большое вам за компанию. Всем прекрасным, прекрасным городам, а также городам-побратимам и сателлитам.
1: Классного дня.
0: Где бы ни находились, конечно. Выходить из эфира будем под биполярную рапсодию.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 21-25 градусов, у моря на 1-2 градуса прохладнее. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне плюс 23-24, в Риге плюс 23-25 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. После ЧП в Прекуле, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь, заявление главы МВД Домбровы. Правительство вчера утвердило реформу сети латвийских больниц. С нового года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Правительство накануне отложило решение по новому бизнес-плану авиакомпании Air Baltic.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера при возгорании автомобиля пострадали 2 человека. В Лепое на улице Лачплеша горел легковой автомобиль и ворота гаража. Пострадавшего еще до приезда служб спас прохожий. Кроме того, ночью под Резекне горел грузовой фургон. Там тоже пострадал человек. В целом за сутки служба получила 34 вызова. Из них 20 на спасательные работы, 6 на тушение пожаров. 7 вызовов оказались ложными. Государственная полиция сообщает, за сутки в Латвии было зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 9 человек, обошлось без погибших. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе 2 под наркотиками. В целом начато 5 уголовных процессов за пьяную езду. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 344 административных протокола, в том числе 175 за превышение скорости. После ЧП в Курзамском городке Прекуле, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь. Об этом сегодня в эфире государственного Латвия с радио заявил министр внутренних дел, представитель национального объединения ВИСУ Латвии ТБ ЛННК Янис Домброва. По его словам, тесты на алкоголь будут проходить, к примеру, сотрудники, которые ежедневно носят оружие и пользуются служебным транспортом. У руководства Южно-Курзамского участка полиции затребованы объяснения. Министр допустил, что начатая служебная проверка может закончиться сменой руководства участка. Убийство в Прекуле сегодня еще раз прокомментировал и премьер Латвии Андрис Кулбрекс в эфире ТВ-3. Он признал, что случай из ряда вон выходящий и недопустимый. При этом глава правительства, представитель Апвинотес Саракс, не считает, что этот инцидент свидетельствует о серьезных систематических проблемах с алкоголем в полиции. Напомню, поздно вечером в воскресенье на празднике города в Прекуле пьяный 24-летний сотрудник полиции, младший инспектор Андис Силниекс, находившийся не при исполнении, спровоцировал драку и нанес смертельный удар 59-летнему учителю Лепойской школы музыки, искусства и дизайна Нормунсу Вамже. Подозреваемый арестован, дело передано Бюро внутренней безопасности. Сам полицейский на допросе заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Накануне правительство отложило решение по новому бизнес-плану Air Baltic. При этом дало мандат представлять интересы государства на встрече держателей облигаций в следующий понедельник, 3 августа. В этот день авиакомпания хочет получить с держателей облигаций краткосрочное финансирование с тем, чтобы стабилизировать ситуацию предприятия и снизить риск дефолта. Весной государство уже выдало Air Baltic заем в размере 30 миллионов евро, который надо вернуть до конца августа. Часть денег компания уже выплатила. Правительство вчера утвердило реформу сети латвийских больниц. С нового года их начнут делить не на 5 уровней, как сейчас, а на 3. Многопрофильные, региональные и локальные или местные больницы. Смысл реформы в том, чтобы оставить более простую и часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные больницы должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, диагностику, терапию, лечение хронических больных. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную медпомощь, включая часто нужную хирургию, травматологию, роды и услуги педиатров. А самые сложные случаи, вдобавок ко всем прочим, будут брать на себя крупнейшие больницы, то есть Восточная, Страдания, Детская и так далее. Самые острые споры в кабинете министров накануне вызвал статус Тукумской больницы, которую планируют отнести к локальному уровню. В итоге было решено, что через 2 недели Минздрав должен отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой местный статус. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: хвосток.
1: Да, я изучал магию приправ.
0: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
1: О.
0: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
1: Шармон.
0: Добавь и наслаждайся.
1: После бала встретимся на кухне.
0: Да, вместе с Валеш.
1: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, привет всем, кто на нашей оранжевой волне. 11:08, 29 июля на календаре. Сегодня трэш-дэ, на сегодня уже третий день этой недели. Соответственно, среда, серединка трудовой недели. И, наверное, сегодня можно, так скажем, проверить свой маршрут. Может быть, его перестроить, если вдруг что-то идет не так, как вы запланировали. Может быть, его убыстрить, а может быть, вообще отложить. Как вы себя там чувствуете? Надеюсь, неплохо. Впрочем, понятно, что уже к серединке недели начинаем немножко уставать, но тем не менее выходные все ближе и ближе. Но давайте наслаждаться каждым днем, потому что опять что-то сегодня проснулась и так смотрю на календаре, действительно, 29 июля. Обалдеть, уже на этой неделе август начинается, стартует. Так мало этого лета, поэтому давайте наслаждаться солнышком и, конечно же, нашим с вами общением. Наш номер 25452525 и сегодня работает как никогда. Огромное спасибо утренней нашей троице, Вове Веллу и друзьям за прекрасное настроение, Танюше и Саше. В общем, я тоже проснулась вместе с ними и готова к труду. А ближайшие 4 часа мы с вами на одной волне.
2: На тебе, как на войне.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

вас смс-ку с маленькой пятницей. Да, сегодня, кстати, маленькая пятница. Кстати, маленькая пятница и среду называют, наверное, только вот, ну, вот в нашей стране где-то по соседству и в Великобритании. А так вообще среду чаще даже называют маленькой субботой. Это делают в Швеции, в Норвегии и в Дании. Например, в Швеции, в Норвегии и в Дании, повторюсь, этот день называется Лилордаг, то есть маленькая суббота. Такая старая традиция, уходящая корнями в 19 век. В этот день многие позволяют себе небольшой праздник даже. Идут в ресторан, а, это нам нравится, встречаются с друзьями или открывают бутылку вина, не дожидаясь выходных. Вот, я думаю, почему мне шведы так нравятся? Не только благодаря их семьям и мебели, но и вот таким традициям. Иван тоже желает всем классного дня, уютного рабочего дня. И вот здесь тоже селфи. Иван в желтой, классной, красивой каске. Чувствуется, что должность у вас ответственная, поэтому желаю вам успехов, уважаемый Иван. Впрочем, как и всем нашим радиослушателям.

0: всем прекрасного дня на календаре 29 июля. Сегодня среда, очень приятно, что вы пишете. А вот Наталья желает всем тоже потрясающей маленькой пятницы или маленькой субботы. Мне все равно. Главное, что сегодня светит солнце. Сегодня действительно в Латвии обещают нам погоду очень даже приятную, летнюю. Осадков не ожидается, пока светит солнышко вовсю. Ветер от слабого до умеренного, западный, юго-западный. Днем по стране плюс 21-25, у моря на несколько градусов прохладнее. В Лепе и Вентспилсе плюс 18, плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 24. В столице сегодня солнышко плюс 23, плюс 25. Марина пишет: «Приветик, Полина, мне скоро 40, в зеркало не хочется по утрам смотреть, вот после душа уже легче, отличного дня». Мариночка, скоро-то, всего-то 40, еще скоро, я не буду говорить, сколько мне лет, но уже чуть побольше, чем вам. А про зеркало, да, иногда, особенно с утра, особо не хочется смотреть, но тем не менее, повторюсь, есть разные женские хитрости, которые могут этот лук улучшить. Но самое-то главное, девчонки, правда, это не то, как мы там накрашены, или что у нас там с бровями происходит, с ресницами. Самое главное, вот, чтобы был блеск в глазах. А это уже без мужского внимания или без внимания партнера. Сейчас это тоже модно. Партнерши, я вообще абсолютно за любую любовь. А без этого как бы так сложновато. Вот этот вот блеск, чтобы был, да? Никакая тушь глаза ярче не сделает, как вот этот блеск. А вот этого я желаю каждой нашей красотке, замечательной радиослушательнице. Ну что, давайте продолжим, немножко потанцуем. Такая у нас клубная вечериночка. Не буду о больном, о лысых головах на сегодня, которые отменили. Тоже планировала пойти на концерт. Но ладно, потанцуем благодаря музыке в эфире радиостанции СВХ+.
1: СВХ+.

Weekend le все. Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. Отдельный привет такой большой, ну и вновь о погоде. Самым теплым днем на этой неделе будет пятница. И синоптики уверяют, что будет очень жарко, до плюс 30 градусов, и это в тени. Завтра будет и в пятницу тоже частично покрыто небо облаками. Вероятность осадков будет низкой, она возрастет во второй половине дня, в пятницу в Курзаме, а позже в других местах, возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь 28 градусов, а в пятницу 31 выше нуля. Суббота ожидается немного более прохладная погода, осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Кто-то говорит, что похолодает, кто-то, что жара сохранится. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме.
2: Дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
3: СВХ Плюс.

0: появились Потап и Настя Каменских на фестивале Лайма Рандеву в эти выходные. Настя красотка вообще в свадебном платье, под ручку с Потапом. Да, круто. Ну и нам также удалось поймать ребят после выступления бэкстейдж. Вообще много разных интересных видео, рилсов и роликов доступно в наших социальных сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Нас очень просто найти. Радио СВХ Плюс, вбивайте в поиски. И вот, пожалуйста, вам здесь как раз можно посмотреть и на Артура Смольянинова, и то, как Владимир Вэлл танцует гопак. И ничего ему не мешает, потому что он танцор неплохой, а хороший. Вот здесь Потап и Настя. Очень-очень яркие и замечательные. Семен Слепаков. Кого здесь только нету. Обалдеть. Я, в общем, сейчас включу музыкальную паузу, а сама я тут еще посмотрю, полайкаю. Вот Алла Борисовна появляется вместе с Максимом Галкиным. Вот. О, наш любимый Анатолий Бондаренко из легендарной группы «Нэнси». Напомню, что сегодня будет еще один розыгрыш, возможность попасть в финал. И уже в пятницу, может быть, именно вам достанутся два пригласительных билета на концерт. Какие духи носит монеточка? В общем, так, все, ладно, я тут посмотрю, полайкаю, вы тоже присоединяйтесь. Ну, а пока давайте послушаем что-нибудь из золотого запаса нашей радиостанции.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Вау, ничего себе предложение! Складской стеллаж Haushalt, 5 уровней, 16,99. Коробка для хранения вещей, 65 литров, 5,99. Стул для школьников Домолетти, всего 24,99. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Свежее местное, без добавок свежее.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
8: Вечерами летом.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: На календаре 29 июля. Всем здравствуйте. И знаете, сегодня среди прочих праздников есть такой чисто девчачий. Сегодня отмечается Международный день губной помады. Замечательный повод, что этот маленький тюбик давно стал символом красоты и, безусловно, уверенности в себе. Вот несколько интересных фактов, которые вам, я думаю, понравятся. Смотрите, по оценкам аналитиков, мировой рынок губной помады сегодня оценивается примерно 18, а то и 20 миллиардов долларов и продолжает расти. В среднем женщина за жизнь покупает около 200-300 помад, а некоторые коллекционеры хранят дома сотни разных оттенков. Самый узнаваемый цвет всех времен, конечно, классический красный. Его популярность не падает уже почти 100 лет. В последние годы тренды изменились. Если раньше в моде были плотные матовые текстуры, то сейчас все больше девушек выбирают полупрозрачные бальзамы, блески, лип-ойлы, то есть это масло для губ, и средства с уходовыми эффектами. В моде естественный увлажненный вид губ. Ну и сейчас один из самых знаменитых оттенков – это Black Honey. Черный мед. Интересно, а что это за оттенок такой? Ну, наверное, темно-коричневый. Может быть, каждую минуту в мире продается 7 таких помад. Это данные статистики. Но еще, знаете, существует так называемый эффект помады. Экономисты заметили, в непростые времена люди реже покупают дорогие вещи, зато чаще позволяют себе небольшие удовольствия. Например, новую помаду. А здесь я соглашусь. Иногда вот настроение такое себе. Зайдешь в магазинчик, приобретешь какой-нибудь новый блеск или помадку, и настроение действительно станет лучше. Этот феномен настолько известен, что даже крупные косметические компании используют его при анализе рынка. А я вспоминаю вообще молодость, даже такую юность, тинейджер, да, и я помню тогда только, ну, мы начали формироваться, расти, там, когда вот эти первые влюбленности. У нас такой парень смешной, я в Кингараксе жила долгое время, и, ну, я надеюсь, это не про меня, что девушка может уехать из Кингаракса, а Кингаракс из девушки никогда, а сейчас в центре проживаю. Но, тем не менее, у нас там был такой мальчик Василий, как сейчас помню, он ходил такой вот важный, причем метр с кепкой, но говорит, я вообще уже за свою жизнь, а ему там лет 15 было или 16 на тот момент, говорит, 2 килограмма помады съел. А я что-то вначале не поняла, что он имеет в виду. Я говорю, а зачем ты ее ешь вообще? А потом я поняла, это ж он, значит, намекал, что со столькими девчонками перецеловался в свои-то годы. Мужчины, а вы сколько килограммов за жизнь помады поели? 11 часов 50 минут. Давайте продолжим.
0: СВХ плюс.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 21-25 градусов, у моря на 1-2 градуса прохладнее. В Лепе и Вентспилсе плюс 18-19, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 24, в Риге плюс 23-25 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Пограничники не впустили вчера в Латвию 15 нелегальных мигрантов. Государственная полиция сообщила, что зарегистрировала 152 дорожно-транспортных происшествия. За сутки травмы получили 9 человек. Обошлось без погибших. После ЧП в Курзамском городке Прекуле, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь, заявление главы МВД Домбровы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная погранохрана сообщила, что за минувшие сутки предотвратила 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В целом в этом году, с начала этого года, в Латвию не впустили 8905 нелегальных мигрантов. Государственная полиция сообщает, за сутки в Латвии были зарегистрированы 152 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 9 человек. Обошлось без погибших. Полиция задержала 7 нетрезвых водителей, в том числе 2 под наркотиками. В целом начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 344 административных протокола, из которых 175 за превышение скорости. Пожарно-спасательная служба сообщает, вчера при возгорании автомобилей пострадали 2 человека. В Лепой на улице Лачплиша горела легковая машина и ворота гаража. Пострадавшего еще до приезда служб спас прохожий. Кроме того, ночью под Резекне горел грузовой фургон. Там тоже пострадал человек. В целом за сутки служба получила 34 вызова, из которых 20 на спасательные работы, 6 на тушение пожаров. 7 вызовов оказались сложными. После ЧП в Курзамском городке Прекуле, где пьяный сотрудник полиции убил человека, для части полицейских в Латвии ведут утренние проверки на алкоголь. Об этом сегодня в эфире государственного Латвия с радио заявил глава МВД, представитель национального объединения Янис Домброва. По словам политика, тесты на алкоголь необходимо проходить, например, сотрудникам, которые ежедневно носят оружие и пользуются служебным транспортом. У руководства Южно-Курзамского участка полиции затребованы объяснения. Министр допустил, что начатая служебная проверка может закончиться сменой руководства участка. Убийство в Прекуле сегодня прокомментировал и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Представитель Апвенотес Сарекс в эфире ТВ3 он признал, что случай из ряда вон выходящий, шокирующий, недопустимый. При этом глава правительства не считает, что этот инцидент говорит о системных проблемах в правоохранительных органах. Напомню, поздно вечером в воскресенье на празднике города в Прекуле пьяный 24-летний сотрудник полиции, младший инспектор Андис Силникс, находившийся не при исполнении, спровоцировал драку и нанес смертельный удар 59-летнему учителю Лепойской школы музыки, искусства и дизайна Нормансу Вамже. Подозреваемый арестован, дело передано Бюро внутренней безопасности. Сам полицейский на допросе заявил, что ничего не помнит о событиях того вечера. Правительство накануне утвердило реформу сети латвийских больниц. С нового года их начнут делить на 5 уровней. Не на 5 уровней, как сейчас, а на 3, а именно многопрофильные, региональные и локальные больницы. Смысл реформы в том, согласно заявлениям политиков, чтобы оставить более простую и часто нужную помощь ближе к месту жительства, а сложное лечение сосредоточить в крупных больницах, где есть специалисты, оборудование и опыт. Локальные больницы, то есть местные, должны сохранить круглосуточную неотложную помощь, прием пациентов, в том числе хронических, диагностику и терапию, лечение. Региональные больницы дополнительно будут оказывать более широкую специализированную медпомощь, включая часто необходимую хирургию, травматологию, роды, услуги педиатров. И самые сложные случаи, вдобавок ко всем прочим, будут брать на себя крупнейшие больницы – Восточная, Страдыня и Детская больница. Самые острые споры в правительстве накануне вызвал статус Тукумской больницы, которую планируют отнести к локальному уровню. В итоге было решено, что через 2 недели Минздрав должен отдельно объяснить правительству, почему после реформы у Тукумской больницы должен быть именно такой статус. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Всем привет, всем отличного настроения. 29 июля, среда, 12 часов и 8 минут. А у меня есть два пригласительных билета на трогательную, невероятно веселую, поучительную историю о большой дружбе, способной преодолеть даже самые яростные океанические штормы, на анимационный фильм «Китеныш Винсент». А в этом удивительном путешествии маленького китенка сопровождают вечно ворчащий Соми и веселая, бесстрашная касатка, постоянно втягивающая троицу в самые комичные переделки. Когда океан оказывается в опасности, Винсенту предстоит раскрыть величайшую тайну, которая скрывается вовсе не на морском дне, а в его собственном сердце. Этот фильм полон курьезных приключений, которые заставят хохотать и малышей, и их родителей. Приготовьтесь к приключению, после которого вам захочется крепко-крепко обняться. Анимационное путешествие в кинотеатрах начинается 31 июля. И есть возможность выиграть вот два билета. Мультфильм дублирован на латышский язык. И как я хочу разыграть эти два билета? Тут вообще тема дружбы очень поднимается. И рассказывается, как я уже сказала, о дружбе китенка, сомика и касатки. И вот если вы хотите выиграть два пригласительных на этот анимационный мультфильм «Китеныш Винсент», продолжите фразу «Настоящий друг – это тот, кто…» и ваш вариант. Присылайте ответы в WhatsApp или на SMS-портал 25-45-25-25. Это наш номер. И сегодня кому-то обязательно повезет. И вы выиграть можете два билета на мультфильм «Китенок Винсент», который выходит в кино с 31 июля. Итак, настоящий друг – это тот, кто… Жду ваше сообщение на номер 25-45-25-25.
1: Время пострелять, нами попадаешь, сердце остаешься там.
3: СВХ Плюс.
1: Просто

0: августе. День рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Xiaomi G30 Max 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис. СВХ+.

18 минут. Предложила вам этот час поиграть. 25-45-25-25. Можно выиграть два пригласительных билета на трогательную, невероятно веселую, поучительную историю о большой дружбе, которая способна преодолеть даже самые яростные океанические штормы. Китеныш Винсент. Это китенок, соответственно. И также его вечно сопровождают ворчащий сомик и веселая, бесстрашная касатка, анимационная

0: Венеция. Ольга, тот, кто знает все твои странности, регулярно подкидывает новые. Родион пишет, это тот, кто не напоит, а похмелит. Не напоит, похмелит. Ну, тут я бы даже ударение сюда поставила. Ясно, понятно. Такие друзья тоже нужны. Естественно. Главное, чтобы вот это опохмел не перерос в новое, да, вот так далее, на несколько дней. Валентина, настоящий друг — это тот, кто поймет себя без слов. Настоящий друг — это тот, кто и пендаля даст, и обнимет, пишет нам Валерия. Александр, настоящий друг — это тот, кто никогда не обманывает своего друга. Настоящий друг, пишет нам Николай, не только вчера, но и завтра. Алена, настоящий друг — это тот, кто не спрашивает, зачем тебе в три ночи лопата, а просто идет с тобой. Дора, настоящий друг — это тот, кто тебя не оставит в беде и не скажет «пей до дна». Ирина, это тот, кто может спокойно залезть в твой холодильник, а также и что-то туда положить. За любой кипиш, кроме голодовки. Настоящий друг, по мнению Ивана. Ну, а Игорь, настоящий друг, тот, кто одолжит деньги и не будет требовать их обратно. Может, он просто стесняется? Зефирка, настоящий друг — это тот, кто слышит твое сердце, даже когда ты молчишь. Спасибо большое всем, кто пишет. Здесь есть еще сообщения, обязательно их все зачитаю после небольшой музыкальной паузы. Если вы хотите присоединиться, пишите 25-45-25-25. Настоящий друг — это тот, кто...
1: СВХ+.

0: Закат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето.
0: Лето. На плюсе.

0: облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западно-юго-западный от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 21, плюс 25. У моря попрохладнее где-то на 2-3 градуса. Ну и самый жаркий день на этой неделе синоптики прогнозируют нам в пятницу до плюс 30. Ну, у нас здесь тоже на СМС и WhatsApp-порталах жарко. Вы пишите свои сообщения. Очень приятно. Хотите выиграть 2 пригласительных билета на китеныша Винсента? Трогательная, невероятно веселая, поучительная история о большой дружбе с 31 июля. Анимационное путешествие в кинотеатрах. И задание такое. Надо продолжить фразу. Настоящий друг — это тот, кто... Уже много интересных версий прозвучало. Давайте следующее. Кто всегда придет на день рождения? Кто зеркальное отражение, пишет Сергей? Кто относится к вам как к самому себе? Очень красиво, действительно. Так, здесь давайте посмотрю. Картиночку прислала. Сережа, да, вы здесь тоже и в СМС написали, и на WhatsApp. Спасибо, очень приятно. Хорошего дня, и пусть в жизни будет больше поводов для радости. Спасибо, спасибо вам тоже. Все самые теплые, наилучшие пожелания. Инара, настоящий друг – это тот, кто остается рядом, когда все остальные уходят. Марина, настоящий друг – это не тот, кто бурчит на тебя, а тот, кто ползет домой рядом с тобой. Это ж после чего это он ползет? Виктор пишет: это тот, кто напишет: «Привет, Полина, мы ведь слушаем и все слышим, что вы говорите, и все с утра до вечера, и так наша дружба продолжается много-много лет с начала существования радио СВХ+. А зеркало не пугайтесь и года не считайте, это уже личное». Виктор пишет: мне в ноябре 62, а малолетки 40-летние смотрят и завидуют. Ну, Виктор, потому что какая у вас форма, как вы выглядите, с мальчишками в хоккей гоняю, зал, гитара, все как у людей. Вы умница, молодец, красавчик. Действительно. Так, возвращаемся к дружбе. Это тот, который протянет руку помощи в любое время, пишет нам Владимир. Так, и настоящий друг — это тот, кого зовут Серега. Классно. Игорь пишет: это тот, кто спросит, как тебе моя новая девушка. Лена: это тот, кто открыто скажет: эй, тебя занесло, завязывай. Оскар, настоящий друг, он в беде не бросит, денег не попросит. Спасибо большое вам за ваше сообщение.
1: Летом на фесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь. СВХ+.
2: Этот летний закат.

0: тебя в белое. Ну, белое платье, конечно, остается классикой, но сегодня невесты все чаще выбирают и другие цвета. Самые популярные варианты – шампань и айвори. Самые востребованные после белого выглядят мягче, теплее, особенно красиво смотрится на фото. Также блаш – это такой пудрово-розовый, романтичный и нежный оттенок, который стал настоящим свадебным трендом. Светло-голубой символизирует спокойствие и верность. Золотистый оттенок шампанского с блеском – эффектный выбор для вечерних торжеств. Серебристый или жемчужно-серый – тоже современный элегантный вариант. А еще черный, черное свадебное платье, а жених, наоборот, в белом, наверное, да? Уже не считается чем-то необычным. Его выбирают смелые невесты, особенно для стильных городских или вечерних свадеб. И сейчас тоже в тренде, в пике цветочные платья с вышивкой или принтом в постельных тонах. Очень популярные на летних свадьбах. Сейчас сезон свадеб, поэтому поздравляю вас, либо если у вас это событие намечается, либо многие летом отмечают годовщину свадьбы. С этим я вас тоже поздравляю. Ну, мне кажется, что муж или жена тоже должны быть настоящим другом. Мы про дружбу сейчас говорим, потому что без дружбы как-то сложновато жить, правда? Сосуществовать в браке как единое целое. И здесь есть такой вариант. Настоящий друг – это тот, кто муж, написала Людмила. Напомню, если вы к нам только что присоединились, я предложила выиграть 2 билета на анимационный фильм с 31 июля, анимационное путешествие, мультфильм «Китеныш Винсент». Там как раз про дружбу китенка, ворчащего сомика и веселой бесстрашной касатки. Предложила продолжить фразу «Настоящий друг – это тот, кто…» И вот сейчас у нас завершающий такой блок ваших сообщений. Саша пишет: «Тот, кто виляет хвостом, и рад тебя видеть, когда ты пришел домой». Конечно, Игорь, тот, кто понимает тебя по мимике и взгляду без слов. Наташа: «Друг – это тот, кто чувствует, когда нужно пошептать на ушко». Олеся: «Настоящий друг – это не тот, кто поможет перевести мебель, а тот, кто поможет перевести труп». О, ну это цитата из какого-то кинофильма или книги, наверное. Давайте лучше такие страшные не будем читать. Так, пошутили и хватит. Орик: «Тот, кто рядом с тобой, как невидимка, поддержит, поможет и от тебя ничего не требует, но ты всегда ощущаешь рядом, хотя он и далеко». «Тот друг, с которым часто встречаешься и созваниваешься, и не только по работе», пишет Ян. «Инца: настоящий друг, как СВХ+, всегда рядом». Зефирка: «Это мой кот, самый настоящий друг». Тамара: «Настоящий друг – это человек, который выскажет тебе в глаза все, что думает, а всем скажет, что ты замечательный». Согласна. А самый преданный друг – это песик. Вот здесь фотография чудесного красавчика. Ой, какой милый у вас пес. Настоящий друг. Леонид: «Это тот, кто знает все твои слабости, видел тебя в самые темные времена, но все равно остается рядом». «Настоящий друг – это мама», пишет Лариска. «Это замечательно». И еще Павел: «Настоящий друг – это тот, кто смотрит на тебя в зеркало». Спасибо, спасибо огромное всем, кто принял участие. Мне потребуется время для того, чтобы определить победителей сегодняшнего дня. И уже скоро узнаем, кому же достанутся 2 билета на «Китеныша Винсента».
1: СВХ+.

0: трогательную, невероятно веселую, поучительную историю о большой дружбе, способной преодолеть даже самые яростные океанические штормы. Это китеныш Винсент. Удивительное путешествие маленького китенка. Его там сопровождают вечно ворчащий сомик, веселая бесстрашная касатка, которая постоянно втягивает троицу в самые комичные переделки. И сегодня я попросила вас отправить нам на WhatsApp или на смс-портал 25452525 продолжить фразу «Настоящий друг – это тот, кто…» И очень-очень много ваших сообщений пришло. Спасибо огромное, как всегда. Очень сложно выбрать, но любите генераторы случайных чисел? Я думаю, недолюбливаете, но тем не менее я снимаю с себя ответственность, потому что не могу сказать, кто из вас лучший, поэтому здесь цифры, цифры, только цифры. Сообщение, которое я зачитала в эфире, было 53, поэтому от 1 до 53 мы запускаем генератор случайных чисел. И сейчас фанфары. Кто же выиграет у нас этот билет? Даже не один, а целых два. Это у нас получается. Сейчас я посчитаю. 51, 52, 53, да, их было. И цифра у нас выпала 8. Цифра 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Слушайте, ну так получилось, что билеты достаются Инцу. Инц написал: «Настоящий друг, как СВХ плюс, всегда рядом». Инц, спасибо вам большое, я вас поздравляю. Ловите билеты через секунду буквально на вашем WhatsApp. А всех я благодарю и приглашаю в кино.
1: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер от слабого до умеренного, температура воздуха от 21 до 25, у моря прохладнее, в Лепе и Вентспилсе 18-19, в Даугавпилсе Резекне до 24, в Риге плюс 23-25 без осадков.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
3: Радио СВХ Плюс.

0: полицейских поутру планируют проверять на алкоголь. Отменен концерт Питбуля в Риге. Погода в первой половине августа будет близкой к норме. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство должно принять решение о поддержке бизнес-плана Air Baltic на этой неделе, так как на следующее руководство авиакомпании уже должно действовать в соответствии с этим планом. План помогли подготовить ведущие мировые консультанты, которые ранее смогли вывести из финансовых трудностей другие авиакомпании, рассказал министр сообщений Рихард Козловскис. Цель бизнес-плана – привлечь в Air Baltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжать работать самостоятельно. После трагедии в Прекуле в государственной полиции в профилактических целях планируют ввести тесты на алкоголь в начале каждого рабочего дня. Особенно это коснется лиц, которые по службе носят оружие или управляют служебным транспортом, заявил министр внутренних дел Янис Домброва. Сотрудники, у которых могут быть проблемы с алкоголем, будут направляться на углубленное обследование, чтобы своевременно предотвратить риски как для службы, так и для них самих. Министр отметил, что в Южно-Курземском участке после инцидента в Прекуле, когда сотрудник полиции нанес смертельное увечье педагогу Лепойского колледжа, начата служебная проверка, которая может завершиться сменой руководства. Правительство после продолжительных дискуссий поддержало реформу сети больниц, которая предусматривает со следующего года вместо 5 уровней больниц ввести 3 – локальные, региональные и многопрофильные. Локальные больницы будут заниматься менее серьезными проблемами здоровья, в том числе хирургическими, а также стабилизировать пациента в экстренной ситуации для транспортировки в больницу более высокого уровня. Региональные больницы будут предоставлять специализированную помощь более широкого профиля в зависимости от доступности специалистов и будут промежуточным звеном между локальными и многопрофильными больницами. В свою очередь, в многопрофильных больницах будут лечить более тяжелые и сложные случаи, пояснили в Министерстве здравоохранения. Из-за технических проблем отменен концерт американского рэпера Питбуля, который должен был состояться сегодня на большой эстраде в Межапарке. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Проблемы возникли в ходе подготовки технического оборудования для концерта. За оставшееся время их невозможно устранить в соответствии со стандартами технической реализации мероприятия. Информация о дальнейших действиях владельцам билетов отправлена по электронной почте. Центр по правам потребителей информирует, что клиенты вправе получить возврат денег за билеты на этот несостоявшийся концерт. Возврат должен быть проведен в течение 2 недель после даты отмены мероприятия. После инцидента, когда осенью прошлого года в Кулдыкской больнице от наркотиков скончалась девушка, полицией были задержаны 2 молодые женщины и гражданин Индии. В транспортных средствах и в доме задержанного гражданина Индии в Венспилсе были изъяты наркотические и психотропные вещества. Кроме того, было установлено, что задержанный устраивал тайники на территории Юрмалы в лесах возле Слоки, Каугури, Елупы, Яундубулты и Дзинтари, а также в Елгове в лесном массиве недалеко от улицы Ригас. Сразу после задержания вид на жительство гражданина Индии в Латвии был аннулирован. Он будет депортирован. Мужчина пока находится под стражей и сотрудничает со следствием. В четверг и пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков остается низкой. Дожди начнутся во второй половине пятницы с Курзом и затем по всей территории. Самая высокая температура ожидается в Земгале в четверг до 28, в пятницу до 31 градуса. С субботы ожидается небольшое похолодание. Осадков вероятность будет немного. Дальнейшие прогнозы пока не ясны. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетней норме или немного ниже. Количество осадков в пределах нормы. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправом Валеш.
0: О.
1: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: 13 часов и 9 минут. Всем замечательного дня на календаре 29 июля. В рамках прошлого часа был у нас конкурс. Я спрашивала вас, вернее, предложила продолжить фразу «Настоящий друг – это тот, кто…». И вот есть еще пару сообщений, которые не вошли в конкурс, так скажем, но тем не менее хотела бы их зачитать, потому что они красивые. Виталий: «Настоящий друг – это человек, который делает твою жизнь проще и спокойнее. Он поддерживает без условий, говорит честно, но бережно, уважает твои границы, остается рядом не ради выгоды, а потому что ему важен ты. С ним не нужно притворяться, рядом с настоящим другом ты остаешься собой и становишься лучше». И сообщение от Людмилы тоже: «Мужская дружба, настоящий друг не тот, кто напоил, а тот, кто опохмелил». Да, такой тоже был у нас вариант. Отдельно привет нашему постоянному радиослушателю Игорю. Вот Игорю не очень нравится система выбора победителя, генератора случайных чисел. Я с вами отчасти соглашусь, Игорь, я тоже как-то вот систему так, потому что как бы вы стараетесь, вы пишете. И вот в рамках этого часа, когда будем разыгрывать место в финале, уже в пятницу два билета на концерт группы «Нэнси», сегодня, ну вот в рамках этого конкурса я переложу тогда ответственность опять из себя, ее, да, на ваши плечи, наших радиослушателей. Выберу 5 версий, и вы определите победителя. Но, возвращаясь к конкурсу прошлого часа, где генератор случайных чисел определил номер 8, это был Инц, да? Инц написал следующее: «Мы с братом посоветовались и решили отдать билеты той участнице, которая написала тот друг, который мама. Передайте ей, пожалуйста, любим вас». Вот, так что сегодня в конкурсе, в рамках которого можно было выиграть два билета на анимационный фильм «Китёныш Винсент», у нас в итоге определил тоже не генератор, а вполне себе здравствующий человек Инц. А я нашла это сообщение. Сообщение «Настоящий друг – это мама» написала Лариса. Поэтому билеты я сейчас перенаправлю вам, уважаемая Лариса. А всем еще раз прекрасного дня. По поводу конкурса, в рамках которого можно претендовать на билеты на концерт группы «Нэнси», расскажу немножко позже.
1: СВХ плюс.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija Veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
2: Акционерное общество Латвия с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

минут. Всем прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. А я хочу перенестись в 19 августа в Юрмалу. Там будет удивительный вечер. Точно понравится поклонникам музыки 90-х. На сцену концертного зала Дзинтери возвращается легендарная группа Нэнси. В марте был аншлаговый концерт. Все места были заняты. Музыканты снова приезжают в Латвию для того, чтобы нас порадовать. И ожидается обновленная программа. Обещают нам еще больше любимых хитов, живой звук, современное световое шоу и, конечно же, атмосферу, благодаря которой песни группы Нэнси много-много лет поют вместе целые залы и люди разных возрастов и поколений. «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», многие другие хиты, все это прозвучит, они стали классикой, прозвучат в живом исполнении, разумеется, и организаторы обещают вечер ностальгии, ярких эмоций и музыки, которая объединяет разные поколения. Еще раз напомню, 19 августа в 20:00 концертный зал Дзинтери в Юрмале. Так что, если давно хотели снова услышать любимые песни вживую, прекрасный повод провести летний вечер под знаком настоящих хитов. Ну а на этой неделе мы сами придумываем хиты, вернее их названия. Каждый день я определяю финалиста, и уже в эту пятницу, 31 июля, будут разыграны пригласительные билеты. Их будет два на концерт группы Нэнси. Уже в списке финалистов у нас Виктор, 27 июля мы его внесли в этот список. Орик, 28 июля. А кого же, вот сейчас напишу, 29 июля мы внесем, сейчас и определим. Напоминаю, что я предлагаю вам придумать название песни. Вот, например, если бы вы сочиняли композицию, в понедельник у нас было про любовь, вчера было про женскую дружбу, а сегодня давайте про мужскую дружбу. Если бы вы сочинили песню про мужскую дружбу или о мужской дружбе, как бы она называлась. Пишите свои варианты на номер 25 45 25 25.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ+.

Итак, сегодня мы придумываем название хита про мужскую дружбу. Ярослав, брат мой, Екатерина, кореша, Леонид, мушкетеры, Инга, голландский штурвал, Инара, седые пацаны, Кристина, брат за брата, друг за друга, Марина, три придурка на плющихе, Александр, пыль дворовых дорог, вау. Дальше хит под названием «Братишка» от Александра. Марина песню называет «До дна». Дальше Наташа, «Друг». А, это предыдущее. А, или это название песни. «Друг» — это когда ты понимаешь. Так, Игорь наш директор замечательный. Мы вас очень сильно любим. Приятно с вами переписываться сегодня. Что у вас с настроением? Полнолуние? Что? Да, Ольга пишет нам: «Парни с одного двора» или «Братья не по крови». Дальше Орик: «Богатырская удалая» — так назвал песенку. Иван: «Виски, стопки, два огурца». Ирена: «Песня о мужской дружбе», я бы назвала ее «Парашют».

0: sun.
1: Часов 37 минут. И еще на ваши песни, ваше название. Сегодня про мужскую дружбу. Напомню, на этой неделе я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе и побороться за место в финале. Уже в пятницу среди всех финалистов, среди 5 человек, будут разыграны 2 билета на концерт группы «Нэнси» 19 августа. Юрмала, концертный зал «Дзинтери». В понедельник мы писали и придумывали название песни про любовь. Вчера о женской дружбе, а сегодня про мужскую. Итак, Андрей бы такую назвал песню «Давай за». Инара проверена рыбалкой. Ирина «Годы и дороги». Анне «Один за всех и все за одного». Зефирка «Пацаны с пробегом». Или же еще один хит «Брат за брата». Маргарита «Пацанское братство». Елена «Братушкино плечо». Виктор «Бурито и Буратино», «Дубл Тумен», Виктор «Два дружбана». Также здесь в смс-ках у нас есть «Мой друг», Людмила бы назвала песню, Владимир «Цепь», Айна, то есть, так, песня «Два в одном», дальше Валентина песня с названием «Простая прочность», дальше название «Диванные войска», ну, хорошо, что не эксперты, и Аня «Привет, братан», так бы назвала композицию про мужскую дружбу. Спасибо большое всем участникам, сейчас выберу 5 разных названий, уже попрошу не генератор какой-нибудь, не живой, а именно вас определить победителя сегодняшнего дня. Пронумерую 1, 2, 3, 4, 5 и попрошу на номер 25-45-25-25 выбрать то название, которое вам больше понравилось, и прислать цифру.
2: СВХ+.

0: Сегодня приятный летний день, без осадков и до плюс 25 градусов. Завтра, в четверг и в пятницу, небо будет частично покрыто облаками. Вероятность осадков тоже будет низкой. Но, тем не менее, она возрастет во второй половине дня в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. К слову, пятница на этой неделе будет самым жарким днем. Синоптики обещают нам до плюс 30 градусов. Суббота ожидается немного более прохладная погода. Осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Ну, а сейчас я хочу обратиться к вам, уважаемые радиослушатели. Помогите, пожалуйста, определить сегодняшнего финалиста. Итак, я напоминаю, что просила вас придумать название хиту про мужскую дружбу. Много разных вариантов, красивых, классных пришло. И мы тут посовещались с коллегами, выбрали 5 названий. Итак, какое из названий вам больше понравится? Такую, пожалуйста, циферку и пришлите на номер 2545-2525. Итак, 1. «Братья не по крови», написала Ольга. 2. «Пацаны с пробегом», Зефирка. 3. «Пыль дворовых дорог», вот, Александра. «Виски, стопки, 2 огурца» – это хит про мужскую дружбу от Ивана. Если вам нравится это название, голосуйте. Номер 4. И 5 «Братушкино плечо» от Елены. 25-45-25-25. Давайте выберем победителя сегодняшнего дня.
1: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летит, люблю, прости навсегда.
2: СВХ плюс.
3: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

Время убыстряется, вот потому не успела оглянуться, еще один час у нас позади, да. Всегда так почему-то, когда что-то хорошее происходит, все быстро пролетает. А когда не хочешь что-то делать, так тянется это самое время. Ну, давайте подведем итоги нашего конкурса. Огромное спасибо всем, кто поддержал наших участников. Итак, давайте, я все сосчитала. Александр набирает 3 голоса от слушателей «Пыль дворовых дорог», ваш хит. Дальше у нас 7 голосов «Зефирки», «Пацаны с пробегом». Напомню, мы придумывали название хита про мужскую дружбу. Дальше здесь по 10 голосов получают Иван, «Виски с топки», 2 огурца и «Братушки на плечо» от Елены. И сегодня у нас победительница Ольга, ее хит с названием «Братья не по крови». 14 радиослушателей прислали циферку 1 и тем самым поддержали ваш вариант. Ольга, я вас поздравляю, вписываю вас в список VIP, Very Important Persons. Так, Ольга, сейчас и номер вашего телефона. Это означает что? Это означает, что вы присоединились к Орику, присоединились к Виктору, и уже в пятницу 31 июля мы узнаем, кому из вас, ну еще тут 2 человечка будет за четверг и пятницу, достанутся 2 пригласительных билета на концерт группы Нэнси, который состоится 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтере».

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето. На Плюсе.
2: Радио СВК Плюс.
3: Этой ночью дождей по Латвии не ожидается. Ветер слабый, местами из-за тумана плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. В Лепе и Венспилсе 23-24. Даугавпилс 25-26. В Резекне до 23. В Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
2: Радио СВХ Плюс.

0: концерт Питбуля в Риге может еще состояться, но в другое время на латвийско-белорусской границе. «Час пик», говорит министр внутренних дел Эстонии. Погода в первой половине августа будет близкой к норме. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По-прежнему существует вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Питбуля, который должен был состояться сегодня на Большой эстраде Межапарка, будет перенесен. Об этом после встречи с представителями Центра защиты потребителей и организаторами мероприятия сообщил министр экономики Виктор Валайнис. По словам Валайниса, у потребителей есть два варианта действий. В соответствии с законом зрители имеют право потребовать возврат денег за билеты в течение 2 недель со дня отмены концерта, либо дождаться возможного объявления новой даты. Уже приобретенные билеты останутся действительными. Вчера вечером было объявлено, что концерт американского рэпера Питбуля, который должен был пройти на Большой эстраде Межапарка, отменен по техническим причинам. После трагедии в Прекуле в государственной полиции в профилактических целях планируют ввести тесты на алкоголь в начале каждого рабочего дня. Особенно это коснется лиц, которые по службе носят оружие или управляют служебным транспортом, заявил министр внутренних дел Янис Домброва. Министр отметил, что в Южно-Курзамском участке после инцидента в Прекуле, когда сотрудник полиции нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа, начата служебная проверка, которая может завершиться сменой руководства участка. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для усиления безопасности внешней границы Европейского Союза, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Такое решение принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые изначально незаконно пересекли латвийскую границу. Таро, посетивший на прошлой неделе латвийско-белорусскую границу, подтвердил, что ситуация там очень серьезная. Можно сказать, что на границе сейчас час пик. Белорусский режим сознательно направляет мигрантов в лес, собирает их в специальных лагерях, готовит, снабжает различными средствами для преодоления заграждений, рассказал эстонский политик. Молодежь Латвии уже со школьной скамьи должна получать современные знания и практические навыки по беспилотным системам, заявил во время посещения центра Яунсаргов министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Во время визита особое внимание было уделено ходу внедрения обучения управлению беспилотными летательными аппаратами как в движении Яунсаргов, так и в содержании курса государственной обороны. Центр Яунсаргов является государственным учреждением, находящимся в подчинении министра обороны. Его цель – способствовать вовлечению молодежи Латвии в государственную оборону и укрепление гражданского самосознания. В четверг и пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков низкая. Дожди начнутся во второй половине пятницы с Курзом и затем по всей территории. Самая высокая температура ожидается в Земгале. Завтра до 28, в пятницу до 31 градуса. С субботы ожидается небольшое похолодание. Осадков, вероятнее всего, будет немного. Дальнейшие прогнозы пока не ясны. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие 2 недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетней норме или немного ниже. Количество осадков в пределах нормы. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
1: СВХ+.

ему эти грустные всякие сюжеты, депрессивные комиксы подавать, чтобы было повеселее и понятнее. А тем не менее, песня у нас про брачующихся, невеста. Кстати, тут как раз статью недавно прочитала об устойчивой тенденции практически во всей Европе. Раньше невеста, сколько там было, 17, 18, 19, 20 лет. Девчонки хотели по-быстрому, так скажем, выскочить замуж, но сейчас женщины и мужчины не спешат вступать в брак. В первый, я имею в виду, ну, хотелось бы, конечно, чтобы в единственный, но по-всякому случается в этой жизни. 20-30 лет назад, повторюсь, действительно была тенденция, там, сразу после школы многие выходили замуж, рано рожали детей. Я еще помню, в 24 года, в 25 уже к каким-то старородящим тогда относилась. А сейчас у меня есть подружка, которая, кстати, родила недавно третьего ребенка, и вот ее третий сынишка, он младше ее внука. Да, ну вот такая ситуация произошла в жизни человека, и это прекрасно. По последним данным, средний возраст невесты при первом браке составляет, вот если в целом взять ЕС, то 30-31 год. В Италии 32-33, Испания где-то около 33 лет, в Германии 32, Франция тоже 32, и в Латвии тоже есть данные, около 30 лет, вот так первый брак заключают, но это в среднем, если брать. Самый высокий показатель, самые возрастные невесты в Швеции, там 35 лет, представляете? Вот так, ну, основные причины, люди дольше учатся сейчас, строят карьеру прежде всего, позже становятся финансово независимыми. Это не как раньше, там на свадьбу мамы, папы с разных сторон скидывались, там приносили все, что есть, постельное белье, занавески и так далее. Сейчас люди уже как-то по-другому хотят начинать свою жизнь обоюдную. И многие вообще сейчас живут вместе без регистрации брака. Рождение первого ребенка тоже происходит сейчас уже в более позднем возрасте. Вот для сравнения, в 90-е годы во многих европейских странах средний возраст невесты был 24 года, а сейчас 30-31.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на «Базара 0.Live». С промокодом СВХ получи скидку 25%.

месяца осталось у нас. Четверг, 30-е, соответственно, 31-е число в пятницу, и там уже и август. Уже август, а потом сентябрь, октябрь, уже что-то это, оливье захотелось. Готовимся к Новому году. Нет, еще все же июль, завтра 30-е.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Василий пишет: «Привет, Полина, что-то сегодня ты мало про еду свою любимую рассказываешь. Где гастрономические праздники?» Ух, какой вы внимательный, действительно, сегодня про гастрономические праздники я не рассказала. Но у нас конкурсов было много. Да, давайте покушаем, тем более есть повод. 29 июля отмечают много интересных праздников. Вот, например, предлагаю начать с персика, как вам ароматный фрукт, родом, кстати, из Китая, где его когда-то считали символом долголетия и даже бессмертия. В Европу персики попали благодаря торговым путям, а сегодня их выращивают уже во многих теплых странах мира. Интересный факт: существует сотни сортов персиков. Они бывают не только привычно желтыми, но и белыми, с разными вкусом, и ароматом. Мне почему-то всегда попадаются дубовые персики, в том плане, что они мега твердые. Вот с персиками в последнее время такой челлендж практически, как и с авокадо бывает. Потому что часто приобретаешь, долго его не ешь, потому что твердый, а потом смотришь, он уже весь там испортился. Но бывает, везет и что-то вкусное можно купить, но мне почему-то в последнее время вкусные персики очень редко когда попадаются. Так, теперь можем переместиться в Италию, хотя сам праздник лазаньи появился в США. Сегодня день лазаньи. Национальный день посвящен одному из самых любимых блюд итальянской кухни. Тоже обожаю. Я думаю, что многие любят лазанью. Вот эти слои теста, соус, сыр, начинка. Кажется, такой очень простой рецепт, но у каждой семьи может быть свой секрет. Кстати, считается, что первые блюда, похожие на лазанью, появились еще во времена Древнего Рима. А современная лазанья вот уже с этими листами теста и мясным соусом стала настоящим символом итальянской кухни немножко позже. Поэтому сегодня можно выбрать, вот вам что хотите, то отмечайте. Либо один персика, либо один лазанья, а может быть сразу оба. Почему и нет? Приятного вам аппетита!

Вы находитесь в автомобиле. Счастливого вам пути. 14.34. И вот, внимание, информация у нас тоже связана с дорогами. Ну, не только для водителей, но и для пешеходов, потому что в центре Риги стоит нам вообще приготовиться к переменам. Уже в августе скоро начнется масштабная реконструкция участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до Кришьяна Барона. Работы обойдутся примерно в 1 240 000 евро и продлятся, внимание, около полугода, около 6 месяцев. Главная задача — не просто заменить асфальт, улица должна стать удобнее, современнее, но при этом сохранить свой исторический облик. Обновят дорожное покрытие, тротуары, установят новые скамейки, оборудуют велосипедные парковки, а вдоль улицы высадят деревья. Причем ради этого не придется жертвовать автомобильным движением, проезжую часть не сузят, а парковочные места сохранят. Еще одно интересное изменение – появятся площадки для летних кафе. Идея в том, чтобы улица стала более уютной и привлекательной для прогулок, не создавая дополнительных неудобств для автомобилистов. Особое внимание также уделят безопасности. На перекрестках сделают такие приподнятые пешеходные переходы. В Рижской думе специально подчеркивают, это непривычные лежачие полицейские. Переходы будут почти на одном уровне с тротуаром, благодаря чему пешеходам станет удобнее переходить дорогу, а водителям придется заранее снижать скорость. Во время реконструкции также специалисты обновят инженерные сети предприятия Рига Суденс. В общем, часть работ будут проводить ночью, чтобы сократить неудобства для горожан и гостей города. Но без ограничения движения, как мы понимаем, не обойдется. На время ремонта изменится схема проезда. Поэтому тем, кто регулярно ездит через этот район, лучше заранее планировать маршрут. Но если все пойдет по графику, уже через полгода, 6 месяцев, этот участок улицы Гертрудес станет заметно комфортнее, да, зеленее, раз деревья там посадят, безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Еще раз обращу внимание, какой участок улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до Кришьяна Барона.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Петренко и Вишневый. Вот я пытаюсь понять, о чем идет речь. Виталий написал: а компот, вишневый компот, или что вы имеете в виду? Поняла только про песню, которую вы хотите послушать. И я попрошу своего коллегу, чтобы она проиграла в рамках программы «Хорошие новости». Напомню, Дим Харов совсем скоро здесь окажется в эфире. 25-45-25-25. Ваши приветы, ваши поздравления, ваши музыкальные заявки. По возможности все будет выполнено. Также огромное спасибо нашему постоянному слушателю Инсу. Прислал фотографию очень милой кошечки. Кошка Буся спит под хорошую музыку СВХ+. Всем большой привет. Мы вас очень любим. Спасибо, радио. И мы вас любим, дорогие наши радиослушатели. Но мое эфирное время, увы, на сегодня подошло к своему завершению. Встречаемся завтра после 11. Ну а в этой студии, как я уже сказала, появится скоро мой замечательный коллега Дим Харов. Я желаю ему классного эфира. Оставайтесь на нашей волне, берегите себя и до новых встреч! Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье. СВХ.

0: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на freileticket.com.

Золотой запас. Радио СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Этой ночью дождей не ожидается, ветер слабый, местами из-за тумана плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. В Лепе и Венспилсе 23-24, в Даугавпилсе 25-26, в Резекне до 23, в Риге без осадков и до 27 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: Отмена концерта Питбуля может отразиться на проведении больших концертов в будущем на латвийско-белорусской границе час пик, говорит министр внутренних дел Эстонии. Погода в первой половине августа будет близкой к норме. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По-прежнему существует вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться сегодня на большой эстраде Межапарка, будет перенесен, сообщил министр экономики Виктор Валайнис после встречи с организаторами концерта. Ожидалось, что концерт посетит около 17 тысяч зарубежных гостей. Больше всего зрителей должны были приехать из Эстонии. Значительное число фанатов ожидалось также из Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Соединенных Штатов Америки. В ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии порталу LSM подтвердили, что этим утром гостиницы сталкиваются с отменой множества бронирований. Вся ситуация с техническими проблемами с монтажом сцены вызывает обеспокоенность в социальных сетях, что это отразится в целом на международном престиже Латвии и дальнейшем проведении концертов звезд. Всего через неделю в Межапарке должен выступить один из самых популярных в мире диджеев Келвин Харрис. Организаторы те же. Сообщений об отмене этого мероприятия пока не поступало. В настоящее время прямое военное нападение России на НАТО невозможно, уверяет министр обороны Равис Мелнис. Россия увязла в Украине, Украина успешно борется и уничтожает российскую логистику и наносит удары по дальним целям, что не позволяет России развивать свои атаки дальше. Поэтому, по мнению министра, прямое военное нападение на НАТО невозможно. Говоря о провокациях России, Мелнис отметил, что они уже проводятся, в том числе нелегальная иммиграция. В то же время Россия может развернуть и другие виды провокаций. Армия и службы внутренних дел готовы реагировать. Здесь не будут ходить зеленые человечки, так же, как не будут летать дроны. Если будет дрон, мы его уничтожим. Если будут зеленые человечки, службы государственной безопасности либо их арестуют, либо нейтрализуют, подчеркнул Мелнис. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для усиления безопасности внешней границы Европейского Союза, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Такое решение принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые изначально незаконно пересекли латвийскую границу. Таро, посетивший на прошлой неделе латвийско-белорусскую границу, подтвердил, что ситуация там очень серьезная. Можно сказать, что на границе сейчас час пик. Белорусский режим сознательно направляет мигрантов в лес, собирает их в специальных лагерях, готовит, снабжает различными средствами для преодоления заграждений, рассказал эстонский политик. В Украине сейчас работают 500 компаний, создающих очень сильные военные технологии. Это позволяет Киеву сохранять жизни военных, в то время как Россия теряет по 30 тысяч солдат каждый месяц. Такие заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Расширение военного потенциала Украины позволяет применять дальнобойное оружие вглубь территории России, и это дает возможность перехватить инициативу у Москвы. По словам Зеленского, Киев продолжает стремиться к перемирию, которое могло бы стать основой для последующего заключения мира, однако российский президент не заинтересован ни в какой форме диалога. четверг и пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков останется низкой. Дожди начнутся во второй половине пятницы с Курзема и затем по всей территории. Самая высокая температура ожидается в Земгале. Завтра до 28, в пятницу до 31 градуса. С субботы ожидается небольшое похолодание. Осадков, вероятнее всего, будет немного. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие дни недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетней норме или немного ниже. Количество осадков в пределах нормы. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш. Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.
2: ВХ+.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Как говорят мудрые люди, хорошие новости приходят не тогда, когда мы их ждем, а тогда, когда мы готовы их услышать. Вы готовы услышать хорошую новость? Тогда это к нам сюда, на радио СВХ+. Здравствуйте, подруги и други мои. Это Дим Харов, программа «Хорошие новости». И, собственно говоря, о дне сегодняшнем, да? Что хорошего нам принес сегодняшний или принесет еще сегодняшний день? Давайте поговорим. Если вы не поздравили, то можете улыбнуться, по крайней мере, или поздравить сегодняшних именинников. Православные именины: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлий и Яков. Вот. Что касается именин по латышскому календарю: Эдмундс, Эджус и Видманс. А сегодня отмечаются именины. Поздравляем. Ну, конечно же, поздравим, если у вас сегодня день рождения. Также поздравим и пожелаем хороших новостей, прекрасного настроения, здоровья, чтобы ничего не болело, чтобы денег было достаточно, чтобы мечты сбывались, чтобы улыбка была обоснованной. Напомню, что вы можете вместе с нами делать программу «Хорошие новости». Присылайте сюда, к нам, на радио СВХ+, свои сообщения. Сообщения можно отправлять смс-ками, ватсапками, телеграмками, номер 25452525. Или письмом электронным на plus@radiosvh.lv. Что у нас сегодня? Сегодня Международный день тигра, между прочим, отмечается. Международный день тигра. День заботы о любимых людях. День персика. Международный день губной помады. Вот. Если вы имеете к этим праздникам какое-то отношение, я вас также поздравляю. Будем исполнять ваши музыкальные заявки. Вот с одной из заявок начнем. Виталий нам написал: «Добрый день, а давайте послушаем группу «Метроль» песню «Медведица». А давайте, Виталий, послушаем. Вот она.

0: эфире «Хорошие новости». Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Вау, ничего себе предложение. Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой Каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах «Касин Укай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

0: сейчас время хороших новостей.
1: Известнейший, я бы даже сказал, легендарный футболист Криштиану Роналду примет участие в съемках драматического киносериала, посвященного британскому футболу. Футболист также выступил продюсером проекта, производство которого уже началось в Лондоне. Сюжет этого сериала строится вокруг вымышленного футбольного агента. В проекте также примет участие еще один славный футболист, нападающий сборной Франции Тьерри Анри. Съемки, как я уже сказал, стартовали в Лондоне. Для 41-летнего Роналду это станет первой ролью в художественном телесериале. Учитывая количество поклонников, уверен, что у сериала будет огромное количество зрителей. Любопытно будет посмотреть, конечно же. Так, ваша хорошая новость. Вы собираетесь все это дело записывать, а потом на дне рождения все это дело воспроизвести. Итак, в эфире любимого радио передаем горячий привет в ресторан, где празднует свое 89-летие замечательное гетто. Уважаемая гетто, хоть мы больше и не соседи, вы для нас очень дорогой человек. От всей души поздравляем вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, сил и побольше поводов для улыбок. Пусть этот праздник в кругу гостей будет самым радостным. С уважением, ваша бывшая соседка Марина и Анна-Мария. А также радио СВХ Плюс, дорогая гетто, поздравляет вас с днем рождения. Бодрости, здоровья, позитива, исполнения желаний. И классно отгулять день рождения желает вам радио СВХ Плюс и дарит вам эту замечательную песню. Обнимаем.

0: Свежие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: В австралийском Сиднее завершилось строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба. Высота здания 180 метров, в нем 39 этажей. Внутри будет располагаться штаб-квартира австралийской технологической компании. Ну, я так понимаю, и не только. Ранее самым высоким деревянным зданием в мире считалось 18-этажное сооружение, расположенное в норвежском городе Брумундал. Справедливости ради, надо сказать, что новый небоскреб сильно отличается от прошлого рекордсмена. Если вот норвежский небоскреб почти полностью построен из дерева, то вот австралийский — это гибрид все-таки. Конструктивная система сиднейского небоскреба выглядит так. Бетонные ядра поддерживают массивные деревянные перекрытия и внутренние конструкции. Последние упакованы в стальной экзоскелет. Что я сейчас прочитал, не очень понял, несмотря на строительное образование. Ну да ладно. Интерьеры будут отличаться от интерьеров других офисных пространств. Так, находясь внутри, люди будут ощущать себя как в современном деревянном доме. Ну и ладно. Если вас вдруг кто спросит, где самое высокое здание деревянное, смело отвечайте в Сиднее. 180 метров – это не хухры-мухры. Правда, не совсем деревянное. Ну да ладно. Сергей, наш радиослушатель, попросил сыграть песенку от Земфиры «Ромашки». Спасибо, Сережа, вам за эту просьбу. Сам вместе с вами с удовольствием послушаем. Земфира «Ромашки».
2: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: А вы знаете, что такое французское воскресенье? Сейчас расскажу. В сети набирает популярность новый тренд – отдых в стиле французское воскресенье. Похоже, люди устали от продуктивных выходных и жаждут пассивного отдыха. Французское воскресенье – это выходной день, который человек полностью посвящает расслаблению и удовлетворению простых желаний. Тренд возник в противовес культуре активного отдыха, ведь соцсети приучают нас проводить все свободное время с пользой. Обязательно с пользой! Черт побери. Почему ленивый отдых ассоциируется именно с Францией? По словам экспертов, в этой стране принято проводить воскресенье в кругу семьи, восстанавливая силы и заботясь друг о друге. Кроме того, в последний день недели многие европейские супермаркеты, кафе и рестораны не работают или закрываются рано, словно побуждая людей переключить внимание на себя и свое окружение. Адепты отдыха по-французски, французское воскресенье, да, все дело называется, настоятельно рекомендуют не вставать по будильнику в воскресенье. Они также советуют приучить себя к неспешным прогулкам, долгим приемом пищи и общению с близкими. Почему только воскресенье понять не могу, там же еще суббота есть. Мы можем замедлиться, восстановить связь с другими людьми и с самими собой. И это того стоит. Добавляют адепты отдыха по-французски. Мне кажется, очень нужная штуковина в наше такое суетливое время. Я бы туда вообще субботу еще добавил. Но давайте добавлю сейчас песенку про крокодила. Марина, наша радиослушательница, признается, что эта песня очень ей поднимает настроение. Надеюсь, Мариночка, эта песня поднимет настроение не только вам. Давайте слушать. Коротенькая песенка, но славная, правда.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Сейли айцина гаршу целёюма. Майас кафейницу дьянас катра новада теви гайда витеяс гаршас, саймнияки ун скайсти галамерти. Уззини вайрак майас кафейницас пунктс ЛВ.
7: Тицу вейксмей, вейксмей, вейксмей. Тицу вейксмей, вейксмей, яган.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Rīga.lv/satiksme vasarā

сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костюм.

Бруклине, это в Америке, если ничего не путаю, появился самый длинный в мире стол для настольного футбола. Любите играть в настольный футбол? Ну вот, длина стола составляет 160 метров и еще 4 сантиметра. Можете себе представить? 160 метров. Вот. Это эквивалентно 112 обыкновенным столам для настольного футбола. А собрались люди, желающие установить рекорд, из 48 стран, между прочим, сплотились и стали играть в футбол вот на этом длинном столе. Кто победил, неизвестно, но в книгу рекордов Гиннесса вошли, молодцы. После регистрации достижения объект демонтировали. Ну, куда такая длинная колбаса? 160 метров настольный футбол. Обалдеть. Но зато представляю, сколько там народа одновременно получило удовольствие. Так, едем дальше и сыграем для нашего радиослушателя Ильи песню группы Би-2 «Ее глаза». Давайте слушать Би-2.

песенку про котейку от Владимира Преснякова мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Орика. Вот, хорошего вам настроения, Орик, дорогой. Кстати, в следующем часу про котеек мы с вами поговорим еще. Да, у нас будет конкурс, будем разыгрывать билеты на Укрфест сегодня. Ну, а пока давайте закончим программу «Хорошие новости» и закончим вот этим произведением Мурат Насырова. Эту песню попросил сыграть наш радиослушатель Денис. Для вас, Денис, играем эту песню.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью в Латвии дождей не ожидается. Ветер слабый, местами из-за тумана, плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от 10 до 16. Завтра днем без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. В Лепе и Венспилсе 23-24, в Даугавпилсе 25-26, в Резекне до 23, в Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Отмена концерта Питбуля может отразиться на проведении больших концертов в будущем. Мы готовы сбивать дроны и нейтрализовать зеленых человечков, если те появятся, говорит министр обороны. В Рижской думе появилась инициатива об отмене арендной платы для муниципального жилья. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По-прежнему существует вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться сегодня на большой эстраде Межапарка, будет перенесен, сообщил министр экономики Виктор Валынис после встречи с организаторами концерта. Ожидалось, что концерт посетит около 17 тысяч зарубежных гостей. Больше всего зрителей должны были приехать из Эстонии. Значительное число фанатов ожидалось из Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Соединенных Штатов Америки. В ассоциации гостиниц и ресторанов порталу LSM подтвердили, что этим утром гостиницы сталкиваются с отменой множества бронирований. Вся ситуация с техническими проблемами с монтажом сцены вызывает обеспокоенность в социальных сетях, что это отразится на международном престиже Латвии и дальнейшем проведении концертов. Всего через неделю в Межапарке должен выступить один из самых популярных сейчас диджеев Келвин Харрис. Организаторы те же. Сообщений об отмене этого мероприятия пока не поступало. Полиция призывает жителей быть благоразумными и не отзываться на призывы в социальных сетях расстроенных фанатов Питбуля собраться сегодня вечером в Межапарке. В настоящее время прямое военное нападение России на НАТО невозможно, уверяет министр обороны Райвис Мелнис. Россия увязла в Украине. Украина успешно борется и уничтожает российскую логистику и наносит удары по дальним целям, что не позволяет России развивать свои атаки дальше. Поэтому, по мнению министра, прямое военное нападение на НАТО невозможно. Говоря о провокациях России, Мелнис отметил, что они уже проводятся, в том числе нелегальная иммиграция. В то же время Россия может развернуть и другие виды провокаций. Армия и службы внутренних дел готовы реагировать. Здесь не будут ходить зеленые человечки, так же, как не будут летать дроны. Если будет дрон, мы его уничтожим. Если будут зеленые человечки, службы государственной безопасности либо их арестуют, либо нейтрализуют, подчеркнул Мелнис. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для усиления безопасности внешней границы Европейского Союза, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Такое решение принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые изначально незаконно пересекли латвийскую границу. Таро, посетивший на прошлой неделе латвийско-белорусскую границу, подтвердил, что ситуация там очень серьезная. Можно сказать, что на границе сейчас час пик. Белорусский режим сознательно направляет мигрантов в лес, собирает их в специальных лагерях, готовит, снабжает различными средствами для преодоления заграждений, рассказал эстонский политик. Сегодня в Комитете по жилищным вопросам Рижской думы рассматривается предложение оппозиции об отмене арендной платы для обитателей муниципального жилья. Предполагалось, что плата составит от 15 до 80 евро в месяц. На практике она достигает 160 евро в месяц, пояснила депутат от оппозиции Юлия Степаненко. Учитывая, что в муниципальных квартирах проживают в том числе сироты, люди с инвалидностью, многодетные семьи, с наступлением зимы и подключением отопления в Риге может возникнуть социальная катастрофа, считает Степаненко. Председатель комитета Элина Трея полагает, что в настоящее время нет оснований для внесения изменений в обязательные правила, поскольку еще не наступил срок оплаты за первый месяц. Новые правила вступили в силу с 1 июля. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Хочу сказать большое спасибо ресторанам «Лидо» за вкусные подарочки, которые периодически появляются в студии радиостанции СВХ Плюс в рамках программы «Драйв Тайм». Вот, в частности, сегодня балуюсь камбучей от «Лидо» и вот, сухариками, с сырными сухариками, со сметаной и луком. Вот, надеюсь, потом не будет от меня пахнуть луком. Ну, во всяком случае, сейчас точно это через эфир не должно передаваться. А это Дим Харов в студии радио СВХ Плюс. В этом часу мы будем разыгрывать и в следующем, и потом еще в одном места в финале. А в финале сегодня с 18 до 19 разыграем два билета на Укрфест 1 августа в Шоуми-Арена. Для вас выступят музыканты из Украины. В общем, обо всем об этом более подробно через несколько минут. В середине этого часа новости технологий современных. В этом же часу я вам расскажу о статистике за вчерашний день. Ну а если у вас есть что рассказать о дорожной ситуации, как всегда, не нарушая правил дорожного движения, делайте это. Помогайте всем тем, кто сейчас за рулем своих автомобилей. Удачи вам, друзья мои, подруги, не только на дорогах. Поехали!
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
0: СВХ Плюс.

0: Детектор правды.
1: Только что в нашем эфире спел Макс Барских. Он один из участников Укрфест. 1 августа. Шоу Ми-Арена. Макс Барских, Монатик, Джерри Хейл, Гарик Кричевский, Ирина Билок и его Бобл споют для вас в рамках Укрфеста. Два билета мы сегодня разыграем, а сейчас разыграем одно из мест в финале. У нас будет конкурс «Детектор правды». Я напомню вам наши правила этого конкурса. Я три утверждения в эфире прочитаю. Вам надо разобраться, где я говорю правду, где говорю неправду. Если я говорю правду, то тогда записывайте единичку, один венц. Если я говорю на неправду, записывайте ноль. О, можете прислать букву. Да? После трех утверждений отправляйте, соответственно, комбинацию из нолей и единиц на 25-45-25-25 смс или ватсап. Опережайте всех остальных с правильной комбинацией и попадайте в финал. В финале разыгрываем билеты на Укрфест. Поскольку сегодня Всемирный день тигров, вот о тиграх мы с вами сегодня и поговорим. Первое утверждение. Тигр – это самый крупный из всех кошачьих. То есть тигр – это самая большая кошка на Земле, скажем так. Если это правда, пишите единичку. Если не правда, то пишите ноль. Второе утверждение. Зрачки у тигров не вертикальные, как у домашних кошек, а круглые. Если правда, пишите единичку. Если неправда, пишите нолик. И вот после следующего утверждения отсылайте смс-ку или ватсапку. Тигры не любят воду.

0: Детектор правды.
1: Про тигров мы с вами сегодня разговариваем. Тигры — это самые крупные кошачьи на земле, сказал я, это правда. Тигры даже больше львов, соответственно, да? Амурский тигр — это вообще самый крупный из всех тигров. До 3 метра в длину может достигать и около 300 килограммов веса. Представьте себе этого гиганта. Зрачки у тигров не вертикальные, как у домашних кошек, а круглые, утверждал я. И это правда. Это обусловлено тем, что тигры ведут не ночной, а сумеречный образ жизни. Круглая форма характерна для крупных представителей семейств кошачьих. У тигров, у львов, у пум круглые зрачки. Я утверждал, что тигры не любят воду, а вот тут я соврал, причем абсолютно. Они очень любят воду и великолепно плавают. Они способны переплывать очень широкие реки с мощным течением. В общем, тигры и вода норм. 1-1-0. Правильная комбинация была в первом туре детектора правды. Быстрее всех оказалась Ярослава, наша радиослушательница. Я ей уже отправил два слова, что она в финале. Дорогая Ярослава, финал с 18 до 19. А до этого мы еще успеем организовать два тура конкурса «Детектор правды».

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Хай.

0: Новости современных технологий.
1: Развитие искусственного интеллекта множит страхи перед будущим. Согласно опросам, его боится уже больше половины человечества. После того, как искусственный интеллект сбежал сначала от Anthropic, а потом от OpenAI, безопасность вышла на первый план. Неконтролируя использование искусственного интеллекта, несет в себе главную угрозу. Ученые из Массачусетского технологического института составили рейтинг рисков и определили вероятность катастрофического развития событий до 2030 года. Самое опасное, по мнению экспертов, это способности вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта причинить масштабный вред человечеству. Это может произойти из-за технических сбоев, в результате действий злоумышленников или несовпадения целей искусственного интеллекта с интересами человека. Второй и третий риски в апокалиптическом рейтинге – это разработка оружия с помощью искусственного интеллекта, а также вертикаль власти искусственного интеллекта, концентрация ресурсов в руках узкого круга лиц с доступом к передовой технологии и рост социального и экономического неравенства. Не всем отраслям искусственный интеллект угрожает в равной степени. Хуже всех могут пострадать информационные технологии и национальная безопасность. Информационный сектор крайне подвержен дезинформации, манипулированию общественным мнением и вторжению в частную жизнь. Национальная безопасность уязвима перед кибератаками и новыми видами вооружений. Все это чревато социальным потрясением и политическими кризисами. Растущее беспокойство людей, впрочем, не выливается в какие-либо ограничения, отмечают эксперты, потому что за это отвечают те, кто получает выгоду от развития искусственного интеллекта, а те, кому он больше всего угрожает испортить жизнь, никакой власти над процессом не имеют. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Завтра будет тепло, а даже жарко кое-где. Завтра четверг, 30 июля. Ночью дождей не ожидается, ветер слабый. Местами из-за тумана плохая видимость. Возможно, обратите внимание, если вы будете передвигаться ночью. От 10 до 16 градусов температура. Завтра днем без осадков. Слабый ветер и по Латвии от 23 до 28 градусов. Тепла кое-где, наверное, уже и жары, можно сказать. Лепа-Венспилс 23-24, Даугавпилс 25-26, Резекна 23. В Риге завтра без осадков до 27 градусов. Выше нуля.
0: Драйв-тайм. Едем, едем дальше.
2: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16
3: на... СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Pieš ir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа Виктория предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. Виктория – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: СВХ плюс.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Итак, вот вам, пожалуйста, официальная статистика от МВД Латвии за вчерашний день об угонах, нарушениях, пострадавших и так далее на дорогах нашей страны. Начнем, пожалуй, с угонов, поскольку, выбивается из статистических норм за последнее время. Три угона было вчера зафиксировано в Латвии. Это много. Много. Частенько вообще стоит 0 в графе угонов. А вчера аж целых 3. Один угон у нас случился в Риге, и 2 автомобиля было угнано в Латгале. Так что такова статистика. Поехали. Нарушение правил дорожного движения вчера было относительно немного, 344. На 43 меньше даже, чем позавчера. Аварий случилось больше, чем позавчера. На 25 аварий всего было зарегистрировано 152 аварии в стране. Меньше всего аварий в Видземе, больше в Риге и Рижском районе. Пострадало 9 человек, 7 из них в Риге, 1 в Курзаме, 1 в Латгале, в Земгале и Видземе нет пострадавших. Это хорошая информация. Что касается пострадавших, то в Риге 3 пешехода пострадало, 1 велосипедист, 1 электросамокатер пострадал. Нет погибших на дорогах нашей страны за вчерашний день. В статистике это здорово. Это классно. Так держать. За агрессивное вождение тоже вчера никого не остановили. Это тоже нормально. Скоростных нарушений 175. Больше всего скоростных нарушений в Курзаме. 39 ненамногим меньше в Латгале. 38, 36 в Земгале. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 8 человек. 2 под наркотиками, 6 под алкогольным опьянением, 1 в Риге, 2 в Земгале, 3 в Видземе и в Курзаме и Латгале по 1 под наркотическим опьянением. 5 попали по крупному, у них будет штраф согласно стоимости автомобиля, 3 заплатят штраф согласно закону и промилле, которые были у них обнаружены. Вот такова статистика за вчерашний день, друзья мои, подруги. Соблюдаем правила дорожного движения, на дорогах ведем себя вежливо и с хорошим настроением с радио СВХ Плюс, а двигаемся дальше.
2: Драйв тайм. С ними безопаснее.
4: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
2: СВХ Плюс.

0: из самых лучших песен группы «Метроль», а? Красотища просто. Уже совсем-совсем скоро, кстати, 23 августа «Метроль» выступит в Риге на «Вундерсала», да? Если я ничего не путаю, сейчас мои утренние бодрые коллеги разыгрывают билеты на этот концерт. У вас, кстати, есть возможность. Если вы не знали, слушайте завтра с утра «Радио СВХ Плюс» и участвуйте в конкурсах. А в вечернем эфире на следующей неделе мы разыграем 2 билета на концерт группы «Метроль». Ну так, чуть-чуть, заглядывая в будущее и забегая вперед.
1: Драйв-тайм. С нами музыкание. Радио СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Этой ночью дождей в Латвии не ожидается, ветер будет слабым, поэтому местами из-за тумана плохая видимость на дорогах. Температура воздуха от 10 до 16 градусов. Завтра днем без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. Лепая, Вентспилс 23-24, Даугавпилс 25-26, в Резекне до 23, в Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: Отмена концерта Питбуля может отразиться на проведении больших концертов в будущем. Мы готовы сбивать дроны и нейтрализовать зеленых человечков, если те появятся, говорит министр обороны Латвии. Погода существенно не изменится. В начале августа все в пределах нормы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По-прежнему существует вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Питбуля, который должен был состояться сегодня на большой эстраде Межапарка, будет перенесен, сообщил министр экономики Виктор Валайнис после встречи с организаторами концерта. Ожидалось, что концерт посетит около 17 тысяч зарубежных гостей. Больше всего зрителей должны были приехать из Эстонии. Значительное число фанатов ожидалось также из Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Соединенных Штатов Америки. В ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии порталу ЛСМ подтвердили, что этим утром гостиницы сталкиваются с отменой множества бронирований. Вся ситуация с техническими проблемами, с монтажом сцены вызывает обеспокоенность в социальных сетях, что это отразится в целом на международном престиже Латвии и дальнейшем проведении концертов. Всего через неделю в Межапарке должен выступить один из самых популярных сейчас в мире диджеев – Келвин Хэрис. Организаторы те же. Сообщение об отмене этого мероприятия пока не поступало. Полиция призывает жителей быть благоразумными и не отзываться на призывы в социальных сетях расстроенных фанатов Питбуля собраться сегодня вечером в Межапарке. После трагедии в Прекуле в государственной полиции в профилактических целях планируется ввести тесты на алкоголь в начале каждого рабочего дня. Особенно это коснется лиц, которые по службе носят оружие или управляют служебным транспортом, заявил министр внутренних дел Янис Домброва. Министр отметил, что в Южно-Курзымском участке после инцидента в Прекуле, когда пьяный сотрудник полиции нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа, начата служебная проверка, которая может завершиться сменой руководства. В настоящее время прямое военное нападение России на НАТО невозможно, уверяет министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Россия увязла в Украине. Украина успешно борется и уничтожает российскую логистику и наносит удары по дальним целям, что не позволяет России развивать свои атаки дальше. Говоря о провокациях России, Мелнис отметил, что они уже проводятся, в том числе нелегальная иммиграция. Россия может развернуть и другие виды провокаций. Армия и службы внутренних дел готовы реагировать. Если будет дрон, мы его уничтожим. Если будут зеленые человечки, мы их арестуем, либо нейтрализуем, подчеркнул Мелнис. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для усиления безопасности восточной границы, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Такое решение принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые изначально незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева пока не является частью переговорного процесса о мире, но дал понять, что эта позиция может измениться. В интервью Fox News в ответ на вопрос, вернулся ли Крым в повестку переговоров, Зеленский ответил: «К сожалению, нет или пока нет, но мы посмотрим». Зеленский сделал такое заявление после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и сенаторами. Американские СМИ писали, что в ходе этой поездки Зеленскому, похоже, удалось убедить Вашингтон в том, что Украина может выиграть войну. В четверг и пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков останется низкой. Дожди начнутся во второй половине пятницы с Курземе и затем по всей территории. Самая высокая температура ожидается в Земгале завтра до 28, а в пятницу до 31 градуса. С субботы ожидается небольшое похолодание. Осадков, вероятнее всего, будет немного. Дальнейшие прогнозы погоды пока непонятны. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетней норме или немного ниже. Количество осадков в пределах нормы. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш. Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:10. Приветствую всех, кто слушает сейчас радиостанцию СВХ+. Дим Харов в студии. Вот что рассказал наш радиослушатель Светлана, Южным островом Задвинья. Что там происходит? Внимание.
5: Всем добрый вечер. Ребята, избегайте маршрут по Южному мосту в сторону Задвинья. Ничего там не изменилось, но техника очень активно работает. Пока пробка относительно небольшая по сравнению с тем, что я видела вчера и позавчера. Но ищите другие объездные пути. Там очень все плохо.
4: Южный мост в сторону Задвинья. Слава богу, вроде как закончили ремонт на въезде, да, в сторону Плявников на Южном мосту. Сегодня там ехал, закончили. Но чуть поодаль туда, да, вот в правой полосе еще что-то оставалось, во всяком случае, в течение в районе часа дня. Там тоже надо быть осторожным, если вы так на скорости въезжаете и едете в сторону Плявников. Вот там потом придется вам притормаживать. Если к этому моменту технику не убрали. Так, смотрите, в этом часу мы с вами поиграем, проверим, в каком состоянии находятся ваши личные детекторы правды. Продолжим розыгрыш билетов на Укрфест, 1 августа, Xiaomi Arena. А во второй половине этого часа я вам расскажу о том, что значит «i» в названии iPhone. Вот к вам, обладатели iPhone, обращаюсь. Вы знаете, что означает «i»? Название iPhone. Давайте, присылайте свои версии. 25-45-25-25. Во второй полночасти об этом расскажу. И о происхождении вот этой буковки I в продуктах компании Apple расскажу. Поехали.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
6: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Вау, ничего себе предложение! Складской стеллаж «Хаусхалт» 5 уровней, 16,99. Коробка для хранения вещей 65 литров, 5,99. Стул для школьников «Домолетти» всего 24,99. «Касинукай». Предложение действует до 4 августа в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
7: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Монатик только что спел «Слаймы и Вайкулы» в эфире радиостанции СВХ+. А 1 августа споет для вас на сцене «Шоуми Арена», где вас ожидает «Укрфест». 1 августа, «Арена Рига», Макс Барских, Монатик, Джерри Хейл, Гарик Кричевский, Ирина Билык, Ива Бубул. Украинские музыканты для вас споют. Два билета мы сегодня разыгрываем туда. Сейчас разыграем второе место в финале. Финал в следующем часу. Конкурс «Детектор правды». Три утверждения про тигров. Сегодня Всемирный день тигров. Вот три утверждения прозвучат. Вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если правда, пишите единичку, неправда, пишите нолик. После трех утверждений отсылайте или смс-ку, или ватсапку на 25-45-25-25. Первое утверждение. В отличие от львов, которые живут в прайдах, тигры – одиночки. Если правда, единичка, неправда, нолик.

0: дорожная информация. Слушайте, внимание, наш радиослушатель Дим рассказывает.
1: Дим, добрый день. На Краста в сторону центра, напротив Лидла и Депо, авария на две полосы растянулась, поэтому крайний, по-моему, только левый ряд свободен, но тут все, что до него, стоит очень-очень-очень, наверное, с самого Стахановского моста.
0: Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой тетка.

0: Детектор правды.
1: Очень много, кстати, было правильных ответов. В отличие от львов, которые живут в прайдах, тигры-одиночки. Это правда. Это правда. Они предпочитают охотиться и жить в одиночку, охраняя свою собственную территорию. Самки тигров крупнее самцов. Ерунда полная. Ну, конечно же, ерунда. Самцы защищают большие территории, которые могут пересекаться с ареалами нескольких даже самок. То есть самцы крупнее, чем самки. А узор из полос присутствует у тигра не только на шерсти, но и на коже. То есть, если тигра полностью обрить, вот, рискуя здоровьем и жизнью, новая шерсть отрастет точно с тем же узором, что был и прежде. Если ничего не путаю, вот у этих вот, у черных леопардов, да, у них тоже вот эти пятнышки есть, вот, у пантер черных. У них пятнышки есть там. Вот, мы их только не видим. 1-0-1. 1-0-1 правильная комбинация. Мы о тиграх сегодня говорим все-таки. 1-0-1 правильная комбинация. И должен поздравить нашего радиослушателя Дима, который и про аварию успел на красный рассказать в сторону центра, и правильный ответ дать и опередить всех остальных. Вот молодец какой. Дим, вы в финале. В финале разыграем 2 билета на Укрфест. В следующем часу уже сразу финал.
0: Детектор. Правды.
1: Хотя, почему сразу? Сначала будет третий тур конкурса «Детектор правды», где у вас еще будет возможность попасть в финал.

0: Автоновости.
1: Сегодня около 6 утра в рижскую полицию сообщили о мужчине на автозаправке, который вел себя агрессивно. На месте происшествия водитель белого Форда проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться с места происшествия. Были привлечены дополнительные силы и состоялась погоня. Во время побега водитель значительно превысил скорость, а также спровоцировал на улице Эйзенштейна столкновение с автомобилем госполиции, а также съехавшим впереди автомобилем Audi. В результате аварии пострадали водитель Форда и Audi. Их доставили для оказания помощи в больницу. Первоначально выдыхаемым водителем автомобиля Форд в воздухе алкоголь не обнаружили. Будет проведено медицинское обследование на определение наркотических веществ. Также после ДТП в пострадавшем автомобиле Audi полицейские обнаружили 10 пачек сигарет без латвийских акцизных марок, в связи с чем начато административное дело. На пешеходном переходе на улице Сенчо в центре Риги недавно появился островок безопасности. Теперь водителям приходится перестраиваться в один ряд. Многие считают островок безопасности здесь лишним, так как он создает эффект бутылочного горла. В Рижской думе говорят, что это вопрос безопасности пешеходов. Этот переход здесь был и до этого. Пешеходы пользуются им редко, а автомобильное движение весьма активное. По обеим сторонам дороги кладбище и длинный забор, примерно 100 метров в обе стороны. В Рижской думе говорят, что подсчет потока пешеходов в этом месте на улице Сенчо не нужен, так как это вопрос безопасности пешеходов. Пешеходный переход не отвечал требованиям. Согласно стандарту, нерегулируемый пешеходный переход может быть только через две полосы, по одной полосе для каждого направления, а здесь 4 полосы и должен быть островок безопасности, рассказали в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.
2: СВХ плюс.
3: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Так, я вам давайте о погоде расскажу. Ночью дождей не ожидается, ветер слабый, местами из-за тумана плохая видимость, 10-16 градусов температура воздуха. Ночью, завтра днем без осадка, ветер слабый, от 23 до 28. Лепой-Венспилс 23-24, Даугавпилс 25-26, в Рязани 23, в Риге завтра без осадков, до 27 градусов тепла. Обещал я в начале часа, что вот во второй половине расскажу вам о том, что означает буква «I» в названии iPhone. Вот, и есть уже некоторые ваши версии, вы прислали. Давайте еще вот сейчас поприсылайте еще, чтобы поразнообразнее было. Что означает буква «I» в названии iPhone? Спрашиваю я владельцев как раз-таки iPhone. Вот вы знаете? Вот, если знаете, пришлите. Если не знаете, то какое-нибудь предположение пришлите, чтобы было любопытнее. 25-45-25-25. К владельцам айфонов обращаюсь. Что означает буква «I»? Вперед!
0: Драйв-тайм здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.

эту песенку мы сыграли для нашего радиослушателя Андрея, который первым правильно ответил на вопрос, что означает буква «I» в названии iPhone. Среди, скажем так, предположений очень часто встречались варианты, что это от слова «intelligent», что значит «разумный», «умный», «интеллект» и так далее. Был вариант, что это индивидуальный, означает буква «I». Был вариант, что это имеет отношение к ИИ. Когда появился iPhone с ИИ, было не все так, как у нас с вами сейчас. Артема, нашего радиослушателя, вознагражу за желание пошутить, что буква «I» в названии iPhone означает реакцию на цену новой модели. Хорошо. Умница. Для вас, Артем, сыграю песенку «Позвони мне, позвони». По вашей просьбе. Был еще вариант «Ай, какой телефон, мне б такой». Давайте разбираться совсем по порядку. Сейчас вам все расскажу, откуда там взялась буква «Ай». Итак, что значит «фон»? Я думаю, что никто не сомневается. Да, уже? И все знают, что это телефон, то есть «фон». Зачем нужна буква «I»? И причем строчная буква «I». Традиция устанавливать эту букву перед названием продуктов появилась у компании давно. И началась она не iPhone, а началась она с Mac. До нее были iMac, iBook, iPod и прочие устройства. Впервые строчная буква «I» появилась давным-давно, в 1998 году, в iMac. Это один из самых популярных и успешных девайсов в истории компании Apple. Тогда Apple переживала не лучшие времена и почти стала банкротом. Между прочим, этот компьютер буквально вытащил ее с того света. Поначалу Стив Джобс хотел назвать устройство «Mac-Man». «Mac-Man», потому что это отражало его дружелюбный вид. «Man» значит «человек», а «Mac» — это слово «Macintosh», уже устоявшегося бренда компьютеров Apple. Но один из сотрудников компании Apple, звали парня Кен Сигал, надеюсь, сейчас зовут, дай бог ему ждать здоровья, нашел в себе смелость возразить боссу Стиву Джобсу. Он охарактеризовал имя «Mac-Man» как весьма посредственное и разочаровывающее. И добавил, что это имя у всей команды разработчиков вызвало аллергию. Кроме того, оно могло ассоциироваться с названием плеера «Walkman» от конкурентов от компании Sony. Я думаю, что вот это было решающим в принятии решения. И вот этот самый Кен Сигал предложил Джобсу назвать устройство iMac, где «i» — это сокращение от слова «интернет». «Интернет». Да, способность нового компьютера Apple подключаться ко всемирной сети была его фичей. И Кен решил намекнуть на этом название. Это сейчас к интернету подсоединяется все что угодно, вплоть до чайников. Но тогда, в 1998 году, такие возможности были в новинку. Стив Джобс поначалу заявил, что ненавидит iMac, но позже пересмотрел свое мнение и согласился. С тех пор компания помещает i в название своих продуктов как, скажем так, железных iPod, iPad, iPhone, так и программных. iOS, iCall, iTunes, iBooks и так далее. Первый свой телефон при этом Apple поначалу планировали назвать, внимание, как мог называться iPhone, Mobi, Tripod, Телепод и даже iPad. Но в конце концов пришли к запоминающимся названию iPhone. И сейчас это одно из самых-самых известных названий. Один из самых известных продуктов по всему миру. В названии iPhone буква «I» несла тот же самый смысл, что и в первом iMac. Потому что возможность заходить в сеть мобильника в 2007 году представлялась Apple как революционная. Ну и на самом деле, первые айфоны были по-настоящему революцией. Вы помните свои первые ощущения, вот когда вы взяли в руки айфон? Других тогда телефонов не было, вот эти тачскрин экрана, да, айфон? И что-то двигали пальцем по экрану, там это двигается. Вы помните эти ощущения? Вот точно помните эти ощущения? Не-не-не, я не говорю на каком-то там 13-м, 12-м. Не-не-не, на самых первых айфонах. Помните?

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Летняя окрошка хитов. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью дождей в Латвии не ожидается. Ветер будет слабым, местами туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28. В Лепае, Вентспилсе 23-24, в Даугавпилсе 25-26, в Резекне до 23, в Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Отмена концерта Питбуля может отразиться на престиже Латвии. Мы готовы сбивать дроны и нейтрализовать зеленых человечков, если те появятся, говорит министр обороны Латвии. Погода существенно не изменится. В начале августа в пределах нормы в Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Есть вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Питбуля, который должен был состояться сегодня на большой эстраде Межапарка, будет перенесен, сообщил министр экономики Виктор Валайнис после встречи с организаторами концерта. Ожидалось, что концерт посетит около 17 тысяч зарубежных гостей. Больше всего зрителей должны были приехать из Эстонии, а также Финляндии, Норвегии, Швеции и даже Соединенных Штатов. В ассоциации гостиниц и ресторанов подтвердили, что утром сталкивались с отменой множества бронирований. Вся ситуация с техническими проблемами с монтажом сцены вызывает обеспокоенность в социальных сетях, что это отразится на международном престиже Латвии и дальнейшем проведении концертов. Всего через неделю в Межапарке должен выступить один из самых популярных сейчас диджеев Келвин Хэрис. Организаторы те же. Сообщений об отмене этого мероприятия пока не поступало. Полиция призывает жителей быть благоразумными и не отзываться на призывы в социальных сетях расстроенных фанатов Питбуля собраться сегодня вечером в Межапарке. После трагедии в Прекуле в государственной полиции в профилактических целях планируют вести тесты на алкоголь в начале каждого рабочего дня. Особенно это коснется лиц, которые по службе носят оружие или управляют служебным транспортом, заявил министр внутренних дел Янис Домброва. Министр отметил, что в Южно-Курзамском участке после инцидента в Прекуле, когда пьяный сотрудник полиции нанес смертельные увечья педагогу Лепойского колледжа, начата служебная проверка, которая может завершиться сменой руководства. В настоящее время прямое военное нападение России на страны НАТО невозможно, уверяет министр обороны Райвис Мелнис. Россия увязла в Украине. Украина успешно борется и уничтожает российскую логистику и наносит удары по дальним целям, что не позволяет России развивать свои атаки дальше. Говоря о провокациях России, Мелнис отметил, что они уже проводятся, в том числе нелегальная иммиграция. Россия может развернуть и другие виды провокаций. Армия и службы внутренних дел готовы реагировать. Если будет дрон, мы его уничтожим. Если будут зеленые человечки, мы их арестуем, либо нейтрализуем, подчеркнул Мелнис. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для усиления безопасности восточной границы, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Такое решение было принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые изначально незаконно пересекли латвийскую границу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева пока не является частью переговорного процесса о мире, но дал понять, что эта позиция может измениться. В интервью Fox News в ответ на вопрос, вернулся ли Крым в повестку переговоров, Зеленский ответил, к сожалению, нет или пока нет. Зеленский сделал такое заявление после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и сенаторами. Американские СМИ писали, что в ходе этой поездки Зеленскому, похоже, удалось убедить Вашингтон в том, что Украина может выиграть войну. В четверг и пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков остается низкой. Дожди начнутся во второй половине пятницы с Курземе, а затем по всей территории. Самая высокая температура ожидается в Земгале завтра до 28, в пятницу до 31 градусов. С субботы ожидается небольшое похолодание, осадков вероятнее всего будет немного. Дальнейшие прогнозы пока разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетней норме или немного ниже. Количество осадков в пределах нормы. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Хотите, расскажу очень интересная вещь. Сегодня Всемирный день тигра. Да, мы об этом уже говорили в двух турконкурсах «Детектор правды». И третий турконкурс у нас еще впереди. Потом разыграем два билета на Укрфест. Так вот, начну издалека. Вы же знаете, да, логотип или заставку кинокомпании «Метро Голдвин Майер». Да, там такой рычащий лев. Да, на этой заставке. Видели, да? С момента основания в ее заставке сменилось несколько львов. Но самым знаменитым стал лев Лео, который открывает фильмы MGM с 57 года. В 2021 году его изображение заменили компьютерной графикой, которая, впрочем, основана на оригинальной съемке. Если я не ошибаюсь, на каком-то банкете, который был посвящен там каким-то успехам компании или там Оскарам каким-то, для льва сделали отдельный стол. Такая история где-то когда-то проскакивала. Причем здесь тигры, спросите вы? Ты что, с ума сошел? Нам про льва расскажешь, сегодня Всемирный день тигра. Нет, я пока не сошел с ума. Так вот, с начала 80-х годов Лео, тот самый лев, рычит не своим голосом. Звукорежиссер Марк Манджини, которому тогда поручили переработать заставку для стереоформата, решил, что рык льва недостаточно свиреп и смонтировал новую версию, взяв за основу рык тигра. Так что лев на заставке «Метро Голдвин Майер» рычит тигром. Вот. Ну, интересно, черт побери, правда? Интересно о тиграх у нас впереди. У нас впереди еще и прогноз погоды на завтра. Если вы не знаете, замечательное будет завтра лето. Астрологический прогноз еще на завтра. И много другого, чего интересного. Поехали!
0: Драйв-тайм! С нами! What? Oh.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Cena lom v magazīnach Jūsk. Čistka sklada, skidki at 20-80% na mēbeļ, tavari dļa sada, zirkala, štori, korzīni, matrasi i mnogoje drugoje. Pokupai takže na Jūsk.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Итак, третий тур конкурса «Детектор правды». Вкратце правила. Я кое-что вам говорю. Если, по-вашему, это правда, пишите единичку. Если неправда, пишите нолик. После трех утверждений отправляйте комбинацию из нолей и единиц на 25-45-25-25. СМС или ватсапкой самый быстрый правильный ответ. И вы в финале. В финале разыграем два билета на Укрфест. 1 августа уже совсем-совсем скоро. Рига, Шоуми Арена, Ива Бобула, Ирина Билык, Макс Барских, Монатик, Джерри Хейл и Гарри Кричевский споют для вас 1 августа. Два билета в розыгрыше. Поехали. Сегодня Всемирный день тигров, и об этом мы с вами сегодня и говорим. О тиграх, разумеется. Первое утверждение. В неволе тигры способны скрещиваться со львами. Правда единичка, неправда ноль. Второе утверждение. Тигры не очень хорошо видят в темноте. Ну, примерно так же, как и люди. Наконец, третье утверждение. Разозленные тигры не рычат, они шипят.

0: Детектор правды.
1: В неволе тигры способны скрещиваться со львами. Это правда. В дикой природе они живут в разных местах, и их ареалы не пересекаются. Поэтому неизвестно, что там в дикой природе. Хотя известно, они просто не пересекаются. А вот в неволе, да, это правда. В результате такого скрещивания на свет появляются необычные гибриды лигры или тигра-львы. Это правда. Тигры не очень хорошо видят в темноте, примерно так же, как и люди. А вот это неправда. Нет, они нормально видят в темноте, ну, относительно нормально, да? А, во всяком случае, в 6 раз лучше, чем человек. Как это можно было проверить, я не очень понимаю, но тем не менее. Так говорят, так говорят. Лучше человек уж точно видит в темноте. Ну и, наконец, разозленные тигры не рычат, они шипят. И это оказалось правдой. Да, они шипят, когда разъярены. А вообще, голоса у тигров уникальны, так же, как и полоски на их теле. Более того, по голосам тигры узнают друг друга. Я сегодня прочитал, что с помощью своего рыка они могут общаться на расстоянии до 3 километра, а где-то даже встречался мне до 5 километров. Вот. Ну, в общем, с голосами у них все в порядке, но разозленные тигры шипят. 1-0-1. 1-0-1. Правильная комбинация для победы в туре номер 3 конкурса «Детектор правды». И быстрее всех оказалась наша радиослушательница Даринка. Даринка. Так вот у вас написано в вашем WhatsApp. Что мы имеем к этому моменту? Мы имеем шарик номер 1. Это шарик будет у Ярославы. Шарик номер 2 у нашего радиослушателя, которого зовут Дим. И шарик номер 3 вот только что достался Даринке. Соответственно, прямо сейчас. Так, секундочку. Да, вот он кубок, в нем 3 шарика. Я размешиваю эти шарики, выбираю один, объявляю имя победителя или победительницы и отправляю, соответственно, на Укрфест. Это шарик номер 3. Даринка, дорогая, я вас поздравляю. Билеты на концерт на Укрфесте для вас споют украинские исполнители. Иво Бобул, Ирина Билок, Макс Барских, Монатик, Джерри Хейл, Гарик Кричевский. 1 августа. Xiaomi Arena.
0: Детектор правды.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Завтра в Латвии будет тепло, кое-где даже жарко. Ночью дождей не ожидается, ветер слабый, местами из-за тумана плохая видимость. 10-16 градусов температура. Днем без осадка, ветер слабый. От 23 до 28. Лепа и Венспилс 23-24. Даугавпилс 25-26. Резекне 23. В столице без осадков 27 градусов максимум.
1: Драйв-тайм. СВХ+.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, поехали. Звезды про завтра. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Про вас сейчас расскажем. Овны. Завтрашний день будет очень спокойным и где-то даже приятным. Правда, может возникнуть одна проблема. Если вы с кем-нибудь познакомитесь, пожалуйста, будьте повнимательны и осмотрительны в общении с этим человеком. Тельцы. Завтра вы рискуете стать идеальным, что называется, покупателем. Идеальный покупатель – это тот, который метет все без разбора и в диких количествах. Если что, мы вас предупредили. Близнецы. Завтра вы будете преисполнены энтузиазма. Не давайте никому задушить вас столь полезное качество, и вы не только будете способны многое сделать, но еще и сделаете это. Раки. Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что они. Львы. Будущее формируется человеческими грезами, вашими в том числе, поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно. Дева, приготовьтесь, вас собьют завтра с ног шквал ваших же эмоций. Нет, написано, не ваших, чужих. Перепутал. Чужих эмоций. Вас завтра собьют с ног. Если вы способны сохранять спокойствие в такой обстановке, вы гигант.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

улетит незаметно, и останется только фотка. Жаль, что я не грудная клетка, так хотелось бы жить на легком, мне поставить себя в покое, ко всему относиться проще, не считая себя героем, и не думать о будущем прошлом. Ведь живем тут всего мгновение, а разводим вокруг столько хаоса, и все ищем души спасения, все от Фауста до Микки Мауса. Мне нужна пауза, знаю, думать о вечном достало. Для большого счастья иногда не хватает всего лишь маленькой.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Сейчас мы продолжим гороскоп. Лишь сообщу о том, что Накраста уже в прошлом часу мы об этом рассказывали. До сих пор, судя по всему, продолжаются последствия аварии. В районе там Лидо, депо, там случилась авария в сторону центра. До сих пор большая пробка Накраста сохраняется. Спасибо, Регина. Спасибо, дорогая, за информацию. И, кстати, вокруг там тоже со всех близлежащих улиц тоже машины съезжаются, и там тоже пробки в районе Молса. Об этом мы тоже рассказывали. К гороскопу на завтра. Вторая серия. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Весы. Завтра друзья подскажут вам крайне интересную мысль. Вам останется только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь. Немедленно. Слышите, да, весы? Завтра. Готовьтесь. Скорпионы, завтра вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтобы не заскучать, отдыхая. Стрельцы, завтра вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение. Козероги, окружающие будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько вам все это дело не нравится. А вы, водолеи, посвятите завтрашний день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнившие переживания. Все это пора выкинуть из головы, а заодно и в доме прибраться. Рыбы, завтра вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много. Если вам это надо, вперед. Не надо? Не надо.
0: Гороскоп. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
5: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: Ragtime с Димом Харовым.
1: Давайте прощаться, подруги и другие мои. Благодарю вас за компанию, за внимание. Заново мы с вами сыграем уже завтра после 15.00. Хорошая новость, а потом опять программа Drive Time. Распрекраснейшего вечера и не менее приятной и замечательной ночи. Желаю вам от души. Зовут меня Дим Харов. Пока. Честь имею.
0: Вечные хиты. Золотой запас.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

станция, братцы. Что вначале появилась, музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро. С фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на freiletiket.com.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я петь не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Счет твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт LKPP LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. LKPP ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Riga.lv/satiksme-vasarā
6: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Xiaomi G30 Max 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.

0: СВХ+.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
4: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра. Гулять по желтой листве.
2: СВХ Плюс.
4: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
1: СВХ+.

в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: радио, которое рядом.
1: Все великие люди бывали на дне.

0: выкапливаюсь. Музыка, которую слушаешь ты.
1: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри.
0: На радио, которое слушаешь.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: музыка для всех. Гармоника, сып моя час. Только хиты.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: одну.
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата. Девочка, дай-ка сладкая вата.
0: Музыка для всех.
1: Лучшая.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?